Вы слушаете радиоканал «Радио УФМ». Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ номер ТУ-23-015-65. Зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Южному федеральному округу 11 апреля 2016 года. Для лиц старше 12 лет.

О чем твои мысли, когда ты молчишь, когда тебе грустно, кому ты звонишь? А может, ревную, и мысли несет, да ты что-то знаешь, но это не все. Кажется,

Радио Усть-Лабинск FM. Радио Усть-Лабинск FM. Радио Усть-Лабинск FM.

Уже огни пристрелиться, пламя приземлиться, скрыть.

слушаете радиоканал «Радио УФМ». Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ номер ТУ-23-015-65. Зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Южному федеральному округу 11 апреля 2016 года. Для лиц старше 12 лет.

0: реклама на OFM.
1: Полиция Кубани предупреждает. В крае участились случаи обмана под видом замены домофонов. Мошенники расклеивают объявления с QR-кодом или ходят по квартирам, убеждая назвать код из СМС, якобы для внесения в список жильцов. Помните, этот код откроет преступникам доступ к вашему личному кабинету на госуслугах. Никому не сообщайте приходящие в сообщениях цифры.
2: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
0: Реклама на ОФМ. 8-909-45-30-30.
3: I just got home one evening, and I was just walking home, and it was really horrible, snowing, because I lived on Riverside Drive.

Лучшее на лучшем. Усть-Лабинск FM на 107.9 FM.

0: требуется рабочий для чистки кирпича. Справки по телефону 8-918-0807-3-единицы, 8-918-0807-3-единицы.
1: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
2: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: Радио. Радио. УФ. Новости страны и мира. О главном.
1: Из-за сбоя в работе сервисов Яндекса некоторые россияне могут столкнуться с задержками при оформлении ваучеров и авиабилетов, заявили «Известиям» в Ассоциации туроператоров России. Там уточнили, что сложности могут возникнуть только с получением документов. Большая часть турагентств работает штатно. В отдельных случаях приходится запрашивать недостающую информацию через дополнительные каналы связи. В АТОР заверили туристов, что билетами получится воспользоваться, даже если они не пришли на электронную почту. Так, для регистрации и на рейс будет достаточно паспорта. В октябре в России проведут оценку функциональной грамотности около 77 тысяч учащихся 6, 7 и 9 10 классов, а также студентов первых и последних курсов колледжей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Рособорнадзор. Функциональная грамотность показывает, насколько хорошо обучающиеся умеют применять полученные знания и навыки для решения учебных задач и проблемных ситуаций в повседневной жизни. Как уточнили в ведомстве, оценка для учащихся 6 и 9 классов состоится 20 и 22 октября. Для школьников 7 и 10, а также студентов первых и последних курсов Организации среднего профессионального образования исследования проведут 27 и 29 октября. Всего в мероприятии примут участие представители 498 образовательных организаций. И в завершении выпуска: поисковый интерес к Хэллоуину в России вырос перед сезоном 26 года. За январь-сентябрь число запросов увеличилось почти на 12% относительно аналогичного периода прошлого года. Об этом газете «Ру» рассказал независимый пиар-агент Алексей Чернышов. По данным поисковой статистики, за июль-сентябрь число запросов выросло на 21%. В сентябре показатель превысил 1 000 000 запросов, установив сентябрьский рекорд за весь представленный период с 2018 года. Рост затронул и поиск костюмов. Число запросов «Хэллоуин костюм» увеличилось на 27%. Эти данные свидетельствуют об усилении внимания к празднику, но не позволяют оценить число людей, которые будут его отмечать, рассказал эксперт. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, «Репорт Информ».
2: Радио «Усть-Лабинск FM» на 107.9 FM.

0: Реклама на ОФМ.
1: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства-пустышки не продаем.
2: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
3: Ты чего такой задумчивый весь день?
4: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
3: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинска, въездная 14. Телефон 8-918-45-75-444.
5: Склад дверей «Лидер». Всегда в наличии и под заказ двери входные и межкомнатные. Стандартных и нестандартных размеров. Более 500 моделей. Дверная фурнитура. Возможен замер и доставка. Склад дверей «Лидер». Более 20 лет на рынке Усть-Лабинска.
6: Качество, проверенное временем.
5: Усть-Лабинск, Коминтерна 108. Напротив лицея. Телефон 8-918-24-24-704.
7: Полиция Кубани предупреждает. Звонят по поводу замены домофона, просят назвать код из СМС, кладите трубку. Эту схему придумали мошенники для взлома ваших аккаунтов. Настоящие коммунальные службы не запрашивают конфиденциальную информацию по телефону.
8: Нужен удобный интернет по доступной цене? Подключение к сети интернет в Усть-Лабинске от компании Freedom доступно уже сейчас. Быстро, стабильно, дешево. Вопросы и заявки по телефону 8-800-333-8813.
9: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
0: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: Радіо УФМ. Радіо УФМ.
1: Реклама на УФМ.
2: Вам вставили? А если еще не вставили, то мы вам установим имплант от 20 тысяч рублей. Мастерская улыбок. Усть-Лабинск, Рубина 66. Записи и подробности по телефону 8-918-166-0909. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
3: Хватит мечтать. Пора брать. Товары для спорта, огромный выбор велосипедов, скейтов, роликовых коньков и мотоциклов найдешь в магазинах «Стелс», Усть-Лабинск, Ленина, 74А. Подробности на сайте knvstels.ru.
4: Подпиши контракт с Минобороны от Краснодарского края и получи до 6 миллионов рублей за первый год службы. 3 миллиона 400 тысяч рублей – единовременная выплата. Также среди мер поддержки – статус ветерана боевых действий и другие льготы от государства. Все по-честному. Номер телефона 8 800 44 44 623. Сайт контракт23.рф.
5: Организация приглашает на постоянную работу тракториста. График сменный. Заработная плата 350 рублей в час. Обращаться по адресу: город Усть-Лабинск, улица Карла Либкнехта, 230. Телефон +7 989 821 06 78. +7 989 821 06 78.
6: Слушай, хватит есть, что попало. Залетай в Логово Паб. Тут бургеры огонь. Котлеты лепим сами, а пельмени прям как у бабушки, только круче. Играем в нарды и слушаем музыку, с которой вечер точно не будет скучным. Плюс приятный бонус девушкам. А по выходным акция.
7: Подробности акции уточняйте у администратора паба.
6: Ждем вас в Логово Паб. Усть-Лабинск, Свердлова, 14Г.
7: Мы есть на Яндекс.Карта.
8: 31 октября в 18.00 Дворец культуры «Кубань». Компания «Арт Шоу», продюсерский центр «Арт Рекордс» при поддержке радиостанции УФМ представляют. Большой шоу-концерт «Музыка звездных нот». В программе три поколения, три эпохи на одной сцене. Легендарные хиты 80-х, 90-х и нулевых. Яркое шоу, любимые артисты и, конечно же, твои лучшие воспоминания. Билеты в кассах Дворца культуры «Кубань». Справки по телефону 8-918-123-43-43.
9: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
0: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: и 9 FM.
1: Дорожные новости.
2: Денег на льготные автокредиты станет меньше. Об этом не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. Центральный банк ждет стабилизации топливного рынка до конца года. Такой прогноз недавно дали в проекте денежно-кредитной политики. Это значит, что рост цен на бензин остановится, а это благотворно повлияет на инфляцию в целом. Дело в том, что рост цен на топливо заложен в цену абсолютно любого товара на полках магазинов. Напомним, с августа в стране были перебои с бензином. Сейчас ситуация постепенно нормализуется. В ряде регионов очереди на заправках уже пропали, но до сих пор есть и проблемные регионы. Денег на льготные автокредиты станет меньше. На два ближайших года правительство сократило программу субсидирования покупки новых автомобилей втрое. Выделит 7 миллиардов рублей в год. Поддержка на уровне 25 миллиардов, как сейчас, вернется только в 2029 году. Изменения повлияют на льготные категории населения – учителей, врачей, участников специальной военной операции, семьи с детьми и инвалидов. Если планируете покупку в следующем году, с ней надо будет поторопиться. В Ростове-на-Дону произошел громкий коррупционный скандал. Бывшего командира батальона ДПС осудили за взятки от компании по эвакуации автомобилей. За деньги полицейский приказывал подчиненным выписывать протоколы за неправильную парковку. После этого машину увозили на штрафстоянку. Экс-полицейский получил 2,5 года условно и штраф 700 тысяч рублей. Если сталкиваетесь с подобной проблемой, обращайтесь в суд. Еще больше новостей на портале колес.ру, а на этом у нас все. Хорошей дороги.
3: Весь мир танцует! С утра, в обед и вечером. УФМ.

0: Когда питомец наш здоров, не помним мы про докторов. Но если заболел ваш друг, ищите клинику «Вокруг». Ветклиника ГБУ, ветуправление Услабинского района на Элеваторной. Это государственная лицензия на ветеринарные услуги. Хирургию, терапию, стоматологию, УЗИ и чипирование. Усть-Лабинск, Элеваторная, 1. Ветклиника ГБУ, ветуправление Услабинского района.
1: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look, Усть-Лабинск, улица Красная, 242, станица Ладожская, улица Театральная, 30, село Красногвардейское, улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть, хорошо выглядеть.
2: Ищите нас на Яндекс.Картах.
3: Единый центр натяжных потолков. Консультация, установка, скидки. Работаем с физическими и юридическими лицами по району и краю.
4: Натяжной потолок Усть-Лабинск.ру. Натяжной потолок Усть-Лабинск.ру.
3: Звоните плюс 7-918-144-144-5.
5: Слабинские электросети предлагают широкий спектр квалифицированных дополнительных услуг. Монтаж электрических сетей, услуги спецтехники, автокран, автогидроподъемник, бурильно-крановая машина, экскаватор, манипулятор, длинномер. Для справок обращаться по телефону 8 86 135 9 13 29. С понедельника по пятницу с 8 до 17 часов без перерыва. Строительную компанию требуется мастер-универсал. Зарплата от 5000 рублей в день. Подробности по телефону 8-918-08-07-3-1, 8-918-08-07-3-1. Изготовление и монтаж металлопластиковых окон и дверей. Простые окна, энергоэффективные, окна с солнцезащитой, панорамные, эркерное окно, арочные пластиковые окна, цветные, черные, панорамные двери, входные, подъемно-раздвижные, межкомнатные, офисные, балконные двери. Обращаться по телефону 8-938-510-75-99, 8-938-510-75-99.
6: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
7: Реклама на УФМ 8-909-45-30-30.
8: Мы с тобой шепотом, шепотом спрашивали, что потом будет шепотом, шепотом. Не хочу кричать о том, что друг друга забудем. Шепотом, шепотом спрашивали, что потом будет шепотом, шепотом. Не хочу кричать о том,

0: Ветер дует. Прогноз погоды.
1: По народным приметам, если в этот день выпадет снег, то зима придет рано. По прогнозам синоптиков, в среду 14 октября в Усть-Лабинске и Кореновске переменная облачность, днем до 26 градусов, ночью плюс 18. Атмосферное давление 757 миллиметров ртутного столба, ветер восточный до 4 метров в секунду, световой день составит 11 часов 4 минуты, слабая магнитная буря.

0: Реклама на УФМ.
1: АО «Сахарный завод «Свобода» требуется. Электромонтер, слесарь-ремонтник, слесарь КИП ИА, электрогазосварщик, грузчик, тракторист, водитель погрузчика, заместитель главного механика, рабочие без опыта работы. По всем вопросам обращаться по телефону 8-918-990-85-17.
2: Аптеки «Здоровье. Качество во всем». Лекарства пустышки не продаем.
3: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
4: Хотите внуков? Купите детям квартиру. Агентство недвижимости «Партнер». Купля-продажа, аренда недвижимости. Кратчайшие сроки. Работа на всей территории района. Наш адрес: город Усть-Лабинск, Ленина, 33. Напротив сквера администрации. С нами уверенно, с нами надежно. Агентство недвижимости «Партнер».
5: Внимание, садоводы и дачники! Питомник декоративных и плодовых растений «Рассвет» приглашает вас на новую торговую площадку. Большой ассортимент хвойных, плодовых, декоративных растений и цветов. Ждем вас по адресу: город Усть-Лабинск, улица Коммунальная, 24, район завода премьерной упаковки. Телефон 8-918-288-85-96.
6: Предусмотрена система скидок.
7: Мечтаете о путешествиях? Турагентство «Лучший тур» осуществляет их с 2009 года для вас. Наш адрес: Усть-Лабинск, Ободовского, 32А. Телефон 918-47-48-7. 918-47-48-7. Собирай чемодан, а остальное мы возьмем на себя.
8: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: Радіо Усть-Лабінськ FM. Городской календарь. Мы держим вас в курсе городских новостей.
1: В студии Руслан Александров. Здравствуйте. Роман Перевалов принял участие в сессии городского совета депутатов, которую провел заместитель председателя совета Роман Кравченко. На заседании рассмотрели и утвердили ряд вопросов. Внесены изменения в решение совета Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района от 18 декабря 2025 года номер 1, протокол 23, о бюджете Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского муниципального района Краснодарского края на 2026 год и на плановый период 27 и 28 годов. Кроме того, признано утратившим силу решение Совета Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района от 4 августа 2026 года номер 6, протокол номер 33, о внесении изменений в решение Совета Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района от 30 сентября 2021 года номер 3, об утверждении положения муниципальном жилищном контроле на территории Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района. Также согласована передача недвижимого имущества Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района без возмездное временное пользование акционерному обществу «Усть-Лабинск Теплоэнерго». ТОС «Восточный квартал 39» вошел в число лучших по итогам конкурса «Лучшая практика ТОС-2025», заняв второе место. На выигранные средства новое игровое оборудование приобретено и уже установлено на детской площадке по улице Павлова, 75. Теперь детвора квартала может проводить время с комфортом и пользой, чтобы площадка заиграла новыми красками. Жители вышли на субботник. Вместе с молодежным советом группы компании «Прогресс Агро», работниками администрации и своими семьями навели порядок, убрали мусор и листву, обновили покраску малых архитектурных форм, высадили молодые деревья. Спасибо каждому, кто не остался в стороне, только вместе мы делаем наш город уютнее. Роман Перевалов совместно с Советом депутатов Усть-Лабинского городского поселения провел объезд строящихся объектов, проверены темпы и качество работ, а также соблюдение сроков. По объекту Усть-Лабинская миля на текущий момент строительная готовность оценивается в 87%. Работы по созданию пешеходных дорожек находятся на стадии завершения. Подрядные организации осуществляют монтаж и сборку индивидуальных тематических зон и малых архитектурных форм. Завершение всех работ и открытие объекта для жителей запланировано на конец текущего года. Как отметил Роман Перевалов, проект получил победу во всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды, малые города и исторические поселения. Еще больше новостей в наших следующих выпусках. В студии был Руслан Александров. Информация предоставлена пресс-службой администрации города Усть-Лабинска.
0: Городской календарь. Мы держим вас в курсе городских новостей.
2: УФМ 107.9 FM. УФМ на 107.9 FM.
0: Реклама на УФМ.
3: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
4: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
5: Приглашаем на работу столяра. График работы 5 через 2 с 8 до 17 часов. Обращаться по телефону 8-918-675-27-93. 8-918-675-27-93.
6: Пахать, рыхлить, сверлить, пилить. В магазинах «Стелс» огромный выбор техники и электроинструмента для сада и дома. «Стелс». Успей на скидки и работай с удовольствием. Усть-Лабинск, Ленина, 74А. Подробности на сайте knvstels.ru.
5: Требуется рабочий для чистки кирпича. Справки по телефону 8-918-0807-3-1. 8-918-0807-3-1.
7: Полиция Кубани предупреждает. К вам пришли с проверкой домофонного оборудования без предварительного объявления от управляющей компании. Не спешите пускать незнакомцев в дом. Преступники могут выдать себя за мастеров, чтобы выведать личные данные или похитить ценности. Требуйте удостоверения и обязательно перезванивайте в организацию, которую они представляют, чтобы подтвердить личность визитеров.
8: 31 октября в 18.00 Дворец культуры Кубань. Компания Art Show, продюсерский центр Art Records при поддержке радиостанции UFM представляют большое шоу-концерт «Музыка звездных нот». программе. Три поколения, три эпохи на одной сцене. Легендарные хиты 80-х, 90-х и нулевых. Яркое шоу, любимые артисты и, конечно же, твои лучшие воспоминания. Билеты в кассах Дворца культуры Кубань. Справки по телефону 8-918-123-43-43.
9: Слушай, хватит есть, что попало. Залетай в Логово Паб. Тут бургеры огонь. Котлеты лепим сами, а пельмени прям как у бабушки. Только короче. Играем в нарды и слушаем музыку, с которой вечер точно не будет скучным. Плюс приятный бонус девушкам. А по выходным акция. Подробности акции уточняйте у администратора паба. Ждем вас в Логово Паб. Усть-Лабинск, Свердлова, 14Г.
10: Мы есть на Яндекс.Картах.
11: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
2: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: Радио УФМ. Радио УФМ. Реклама на УФМ.
1: Организация приглашает на постоянную работу тракториста. График сменный. Заработная плата 350 рублей в час. Обращаться по адресу: город Усть-Лабинск, улица Карла Либкнехта, 230. Телефон плюс 7 989 821 06 78. Плюс 7 989 821 06 78.
2: Мечтаете о путешествиях? Турагентство «Лучший тур» осуществляет их с 2009 года для вас. Наш адрес: Усть-Лабинск, Ободовского, 32А. Телефон 918-47-48-7. 918-47-48-7.

0: собирай чемодан, а остальное мы возьмем на себя.
1: Ты чего такой задумчивый весь день?
2: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
1: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинска, объездная 14. Телефон 8-918-45-75-444.
3: Вам вставили? А если еще не вставили, то мы вам установим имплант от 20 тысяч рублей. Мастерская улыбок. Усть-Лабинск, Рубина 66. Записи и подробности по телефону 8-918-166-0909. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
4: Внимание, садоводы и дачники! Питомник декоративных и плодовых растений «Рассвет» приглашает вас на новую торговую площадку. Большой ассортимент хвойных, плодовых, декоративных растений и цветов. Ждем вас по адресу: город Усть-Лабинск, улица Коммунальная, 24, район завода полимерной упаковки. Телефон 8-918-288-85-96.
5: Предусмотрена система скидок.
6: Аптеки «Здоровье» – качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
7: Аптеки «Здоровье» работают с 1999 года.
8: Нужен удобный интернет по доступной цене? Подключение к сети интернет в Усть-Лабинске от компании Freedom доступно уже сейчас. Быстро, стабильно, дешево. Вопросы и заявки по телефону 8-800-333-8813.
9: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
10: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: Реклама на ОФМ.
1: Изготовление и монтаж металлопластиковых окон и дверей. Простые окна, энергоэффективные, окна с солнцезащитой, панорамные, эркерное окно, арочные пластиковые окна, цветные, черные, панорамные двери, входные, подъемно-раздвижные, межкомнатные, офисные, балконные двери. Обращаться по телефону 8-938-510-75-99, 8-938-510-75-99.
2: Единый центр натяжных потолков. Консультация, установка, скидки. Работаем с физическими и юридическими лицами по району и краю.
3: Натяжной потолок Усть-Лабинск.ру. Натяжной потолок Усть-Лабинск.ру.
2: Звоните плюс 7-918-144-144-5.
4: Краснодарский край проводит целевой набор операторов ППЛА «Войска беспилотных систем». Требования. До 35 лет. Уверенное владение компьютером. Гарантия зачисления в целевое подразделение. Полная поддержка от государства. При подписании контракта с Министерством обороны Российской Федерации гарантировано увольнение со службы через год по истечении срока контракта, если военнослужащий не подпишет новый. Под запретом перевод операторов ППЛА на другие задачи. Сменить профиль военнослужащий может только по своему личному согласию. Заключивший контракт с Минобороны РФ получают единовременную выплату в размере 3 400 000 рублей, гарантированную профессиональную подготовку и обучение, статус ветеран боевых действий, право на льготы для участников СВО и их семей. Звони 8-800-444-46-23. Стань главной военной силой СВО.
5: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look, Усть-Лабинск, улица Красная, 242, станица Ладожская, улица Театральная, 30, село Красногвардейское, улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть, хорошо выглядеть.
6: Ищите нас на Яндекс.Картах.
7: Когда питомец наш здоров, не помним мы про докторов. Но если заболел ваш друг, ищите клинику «Вокруг». Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района на Элеваторной. Это государственная лицензия на ветеринарные услуги, хирургию, терапию, стоматологию, УЗИ и чипирование. Усть-Лабинск, Элеваторная, 1.
8: Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района.
9: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
0: Реклама на ОФМ 8-909-45-00-30.

0: Ветер дует. Прогноз погоды.
1: По народным приметам, если в этот день выпадет снег, то зима придет рано. По прогнозам синоптиков, в среду 14 октября в Усть-Лабинске и Кореновске переменная облачность, днем до 26 градусов, ночью плюс 18. Атмосферное давление 757 миллиметров ртутного столба, ветер восточный до 4 метров в секунду, световой день составит 11 часов 4 минуты, слабая магнитная буря.

0: Слабинские электросети предлагают широкий спектр квалифицированных дополнительных услуг. Ремонт и техобслуживание электрических сетей, трансформаторных подстанций, сетей наружного освещения, услуги по установке, замене, программированию и обслуживанию приборов учета. Для справок обращаться по телефону 8 86 135 9 13 29 с понедельника по пятницу с 8 до 17 часов без перерыва. АО «Сахарный завод «Свобода» требуется. Электромонтер, слесарь-ремонтник, слесарь КИП-ИА, электрогазосварщик, грузчик, тракторист, водитель погрузчика, заместитель главного механика, рабочие без опыта работы. По всем вопросам обращаться по телефону 8 918 990 8517.
1: Что бы вы могли сказать об агентстве недвижимости «Партнер»?
2: Надежно.
1: Большой опыт.
3: Высокий профессионализм. Огромная база.
4: Агентство недвижимости «Партнер». Гарантия безопасной сделки. Город Усть-Лабинск, улица Ленина, 33, напротив сквера администрации. 8-918-02-888-04.
5: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: 7.9 FM.
1: Здравствуйте, в студии Владимир Громов. В хуторе Железном открыли памятник участникам и погибшим в ходе специальной военной операции. Этот мемориал – символ благодарности и уважения тем, кто с честью выполнял и продолжает выполнять свой воинский долг, проявив мужество, стойкость и верность Отечеству. В церемонии открытия памятника и возложения цветов приняли участие замглавы района Иван Кретинин, депутат ЗСК Владимир Зюзин, помощник депутата Госдумы Алексея Езубова Александр Семенов, зампредседателя Совета района депутатов Борис Поликин, глава Железного сельского поселения Виктория Брат, ученики школы номер 9, жители хутора, а также семьи участников специальной военной операции. В Москве состоялось торжественное открытие Всероссийского форума школьных музеев, память жива, участниками которого стали юноармейцы школы номер 7. Форум объединил тех, кто бережно хранит историческую память, изучает героическое прошлое нашей страны и передает правду о подвигах предков следующим поколениям. Это уникальная площадка, где встречаются лучшие школьные музеи России, чтобы поделиться своими наработками и найти новый формат работы с молодежью. ТОС «Восточный», квартал 39, вошел в число лучших по итогам конкурса «Лучшая практика ТОС-2025», заняв второе место. На выигранные средства новое игровое оборудование приобретено и уже установлено на детской площадке по улице Павла, 75. Теперь детвора квартала может проводить время с комфортом и пользой. Чтобы площадка заиграла новыми красками, жители вышли на субботник. Вместе с молодежным советом группы компании «Прогресс Агро», работниками администрации и семьями навели порядок, убрали мусор и листву, обновили покрытие, краску малых архитектурных форм и высадили молодые деревья. На прямую телефонную линию администрации района поступило 11 обращений от жителей муниципалитета. В числе основных вопросов – восстановление поврежденного асфальтового покрытия, спил деревьев на улице Ладожской, проблемы уличного освещения, отсутствие контейнеров на кладбище по улице Звездная. Все обращения были приняты дежурным заместителем главы района и направлены профильным специалистам для дальнейшего рассмотрения и принятия необходимых мер. Напоминаю, что каждую субботу с 10 до 12 работает прямая телефонная линия администрации района. Жители могут обратиться к дежурному заместителю главы района и задать интересующие вопросы. Телефон для обращения 412-03. В средней школе номер 4 прошел открытый урок культуры и безопасности, приуроченный ко дню гражданской обороны России. Занятие провела депутат Новолабинского сельского поселения Светлана Колкутова. На урок были приглашены участники СВО, инструкторы КВПК «Медведь» и представители аварийно-спасательного отряда Усть-Лабинского района. Такие встречи помогают школьникам осознать, насколько важно знать правила безопасности, сохранять спокойствие в сложной ситуации и ответственно относиться к своей жизни и жизни окружающих. На этом у меня все. Выпуск подготовлен по материалам пресс-службы Усть-Лабинского района. В студии был Владимир Громов.
2: Радио УФМ. Реклама на УФМ.
3: В строительную компанию требуется мастер-универсал. Зарплата от 5000 рублей в день. Подробности по телефону 8-918-08-07-3-1, 8-918-08-07-3-1.
4: Подпиши контракт с Минобороны от Краснодарского края и получи до 6 миллионов рублей за первый год службы. 3 миллиона 400 тысяч рублей – единовременная выплата. Также среди мер поддержки – статус ветерана боевых действий и другие льготы от государства. Все по-честному. Номер телефона 8 800 44 44 623. Сайт контракт23.рф.
5: Слушай, хватит есть, что попало. Залетай в логово ПАП. Тут бургеры огонь. Котлеты лепим сами, а пельмени прям как у бабушки. Только круче. Играем в нарды и слушаем музыку, с которой вечер точно не будет скучным. Плюс приятный бонус девушкам. А по выходным акция.
6: Подробности акции уточняйте у администратора ПАПа.
5: Ждем вас в логово ПАП. Усть-Лабинск, Свердлова, 14Г.
6: Мы есть на Яндекс.Картах.
7: 31 октября в 18.00 Дворец культуры «Кубань». Компания «Арт Шоу», продюсерский центр «Арт Рекордс» при поддержке радиостанции УФМ представляют. Большой шоу-концерт «Музыка звездных нот». программе. Три поколения, три эпохи на одной сцене. Легендарные хиты 80-х, 90-х и нулевых. Яркое шоу, любимые артисты и, конечно же, твои лучшие воспоминания. Билеты в кассах Дворца культуры «Кубань». Справки по телефону 8-918-123-43-43.
0: Полиция Кубани предупреждает. Если вам звонят от имени компании по обслуживанию домофонов и просят продиктовать паспортные данные или СНИЛС для перерасчета или льготной замены ключей, это аферисты. Под этим предлогом они оформят на вас кредит. Прервите разговор и проверьте информацию в вашей управляющей компании.
8: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
2: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: УФМ на 107.9.
1: Реклама на УФМ. Аптеки здоровья, качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
0: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
2: Организация приглашает на постоянную работу тракториста. График сменный. Заработная плата 350 рублей в час. Обращаться по адресу: город Усть-Лабинск, улица Карла Либкнехта, 230. Телефон +7 989 821 06 78. +7 989 821 06 78.
3: Вам вставили? А если еще не вставили, то мы вам установим имплант от 20 тысяч рублей. Мастерская улыбок. Усть-Лабинск, Рубина 66. Записи и подробности по телефону 8-918-166-0909. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
4: Ты чего такой задумчивый весь день?
5: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
4: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологий безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинск, объездная 14. Телефон 8-918-45-75-444.
6: Вот это реальный выбор. Магазин «Много Мото». На тысячи квадратов более тысячи мотоциклов, питбайков, скутеров, квадроциклов и велосипедов в наличии и по дилерской цене. Гарантия, сервис, доставка. Краснодар, Ростовское шоссе, 34/18. Магазин «Много Мото». Подробности на knvstels.ru. Усть-Лабинск, Ленина, 74А.
2: Усть-Лабинские электросети оказывают платные дополнительные услуги населению. Подключение к электрическим сетям без посредников и переплат. Электромонтажные работы. Строительство воздушных линий и трансформаторных подстанций. Техническое обслуживание электрооборудования потребителей. Для справок обращаться по телефону 8-861-35-9-13-29. С понедельника по пятницу с 8 до 17 часов без перерыва.
1: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: Реклама на УФМ.
1: Внимание, садоводы и дачники! Питомник декоративных и плодовых растений «Рассвет» приглашает вас на новую торговую площадку. Большой ассортимент хвойных, плодовых, декоративных растений и цветов. Ждем вас по адресу: город Усть-Лабинск, улица Коммунальная, 24, район завода полимерной упаковки. Телефон 8-918-288-85-96. Предусмотрена система скидок.
2: Единый центр натяжных потолков. Консультация, установка, скидки. Работаем с физическими и юридическими лицами по району и краю.
3: Натяжной потолок Усть-Лабинск.ру. Натяжной потолок Усть-Лабинск.ру.
2: Звоните плюс 7-918-144-144-5.
4: Изготовление и монтаж металлопластиковых окон и дверей. Простые окна, энергоэффективные, окна с солнцезащитой, панорамные, эркерное окно, арочные пластиковые окна, цветные, черные, панорамные двери, входные, подъемно-раздвижные, межкомнатные, офисные, балконные двери. Обращаться по телефону 8-938-510-75-99, 8-938-510-75-99.
1: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look, Усть-Лабинск, улица Красная, 242, станица Ладожская, улица Театральная, 30, село Красногвардейское, улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть, хорошо выглядеть.
5: Ищите нас на Яндекс.Картах.
6: Склад дверей «Лидер». Всегда в наличии и под заказ двери входные и межкомнатные. Стандартных и нестандартных размеров. Более 500 моделей. Дверная фурнитура. Возможен замер и доставка. Склад дверей «Лидер». Более 20 лет на рынке Усть-Лабинска.
7: Качество, проверенное временем.
6: Усть-Лабинск, Коминтерна 108. Напротив лицея. Телефон 8-918-24-24-704.
8: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
0: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

Тихий рассвет, я живой. Без тебя нет надо мной. Тихий рассвет, я живой.

0: Куда ветер дует? Прогноз погоды.
1: По народным приметам, если в этот день выпадет снег, то зима придет рано. По прогнозам синоптиков, в среду 14 октября в Усть-Лабинске и Кореновске переменная облачность, днем до 26 градусов, ночью плюс 18. Атмосферное давление 757 миллиметров ртутного столба, ветер восточный до 4 метров в секунду, световой день составит 11 часов 4 минуты, слабая магнитная буря.

0: Хотите внуков? Купите детям квартиру. Агентство недвижимости «Партнер». Купля-продажа, аренда недвижимости. Кратчайшие сроки. Работа на всей территории района. Наш адрес: город Усть-Лабинск, Ленина 33, напротив сквера администрации. С нами уверенно, с нами надежно. Агентство недвижимости «Партнер».
1: АО «Сахарный завод «Свобода» требуется: электромонтер, слесарь-ремонтник, слесарь КИП-ИА, электрогазосварщик, грузчик, тракторист, водитель погрузчика, заместитель главного механика, рабочие без опыта работы. По всем вопросам обращаться по телефону 8-918-990-85-17.
2: Мечтаете о путешествиях? Турагентство «Лучший тур» осуществляет их с 2009 года для вас. Наш адрес: Усть-Лабинск, Ободовского, 32А. Телефон 918-47-48-7. 918-47-48-7. Собирай чемодан, а остальное мы возьмем на себя.
3: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: радио УФМ. Новости страны и мира. О главном.
1: Минцифры России в публикации на официальном сайте рассказала о ближайших задачах операторов связи, в их числе развитие сетей на дорогах и в маленьких населенных пунктах, расширение покрытия и увеличение мощности сетей. Затраты на достижение этих целей, а также уровень инфляции не могут сказаться на стоимости услуг связи. Операторы самостоятельно устанавливают тарифы по статье Федерального закона о связи. Однако при их расчете они должны обосновать увеличение и доказать, на какие именно проекты пойдут дополнительные средства, заложенные в тарифы. При необходимости к процедуре подключается Федеральная антимонопольная служба и проверяет обоснованность. Минцифры подчеркивает, что при этом стоимость услуг связи не должна расти быстрее тарифов ЖКХ. В ЕГЭ изменится количество заданий только по двум предметам – истории и профильной математике. В остальных экзаменах их число останется прежним, сообщает ТАСС со ссылкой на данные Федерального института педагогических измерений. В экзаменационном варианте по истории количество заданий увеличится с 21 до 22, а максимальный первичный балл – с 42 до 43. В профильной математике число заданий вырастет с 19 до 20, максимальный первичный балл за выполнение всей работы увеличится с 32 до 33. По остальным предметам изменения количества заданий не предусмотрены. И в завершении выпуска: спрос россиян на виниловые пластинки вырос на 10% за год, а средняя стоимость одной пластинки составила около 6400 рублей. Об этом свидетельствуют данные Мегамаркета, с которыми ознакомилась газета.ру. Около 70% заказов в категории приходится на пластинки, еще 30% на проигрыватели и аксессуары. Чаще всего покупатели выбирают классический и русский рок, также популярны электронная музыка, джаз и саундтреки к фильмам. Основную аудиторию покупки пластинок составляют мужчины 35-54 лет. На них приходится около 90% заказов. Покупатели техники разнообразнее. Почти треть проигрывателей заказывают женщины. В сезон повышенного спроса в одном заказе обычно бывает 2-3 пластинки. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей «Репорт-Информ».

0: хватит мечтать, пора брать! Товары для спорта, огромный выбор велосипедов, скейтов, роликовых коньков и мотоциклов найдешь в магазинах «Стелс», Усть-Лабинск, Ленина, 74А. Подробности на сайте knvstels.ru.
1: Приглашаем на работу столяра. График работы 5 через 2 с 8 до 17 часов. Обращаться по телефону 8-918-675-27-93, 8-918-675-27-93.
2: 31 октября в 18.00 Дворец культуры «Кубань». Компания «Арт-шоу», продюсерский центр «Арт Рекордс» при поддержке радиостанции «УФМ» представляют. Большой шоу-концерт «Музыка звездных нот». В программе три поколения, три эпохи на одной сцене. Легендарные хиты 80-х, 90-х и нулевых. Яркое шоу, любимые артисты и, конечно же, твои лучшие воспоминания. Билеты в кассах Дворца культуры «Кубань». Справки по телефону 8-918-123-43-43.
3: Аптеки «Здоровье». Качество во всем. Лекарства-пустышки не продаем.
4: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
5: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
6: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: на 107 и 9 FM.
1: Новости спорта.
2: Победительница Ролан-Гаррос Мира Андреева впервые в карьере поднялась на третье место в рейтинге ВТА, потеснив американок Джессику Пегулу и Кори Гауф. Это стало возможным благодаря выходу в финал турнира ВТА 1000 в Пекине, где 19-летняя россиянка уступила олимпийской чемпионке Джин Циньвэнь. Сразу после успешного выступления Андреева приняла решение сняться с тысячника в Ухане, чтобы поберечь силы перед итоговым турниром, куда она уже гарантировала себе путевку. Капитан Вашингтон Кэпиталс Александр Овечкин забросил первую шайбу в новом сезоне НХЛ, прервав четырехматчевую безголевую серию на старте. Несмотря на это, столичные на своем льду проиграли Сиэтл Кракен 3-5. Для Овечкина эта шайба стала 930-й в регулярных чемпионатах НХЛ и 1007-й с учетом плей-офф. До рекорда Уэйна Грецки 41-летнему форварду осталось 9 голов. Чемпион мира по версиям трех престижных боксерских организаций Дмитрий Бивол проведет защиту титулов против обязательного претендента по линии WBO британца Каллума Смита 12 декабря на УГМК-арене в Екатеринбурге. Этот поединок возглавит турнир RCC Boxing Promotions. Для 35-летнего Бивола это будет второй бой в России после длительного перерыва. В мае он уже выступал в Екатеринбурге, где единогласным решением судей победил немца Михаила Айферта. Хоккеисты магнитогорского «Металлурга» на выезде в овертайме выиграли у нижегородского «Торпедо» 3-2, укрепив свою позицию на вершине турнирной таблицы Восточной конференции. В то же время идущий вторым «Нефтехимик» в Уфе проиграл Салавату Юлаеву 3-4. Уфимцы вплотную приблизились к нижнекамцам, как и хабаровский «Амур», победивший в родных стенах «Ладу» 1-0. Отдельно стоит отметить Сочи, выигравшая дома у «Акбарса» 3-2. Для южан это всего третья победа в 14 матчах регулярки и вторая над казанцами. Гандболисты краснодарского «Скифа» сыграли в ничью с вице-чемпионом России петербургским «Зенитом» в гостевом матче регулярки Суперлиги 26-26. Краснодарцы доминировали в первой половине и ушли на перерыв с преимуществом в 6 мячей, однако «Зенит» переломил ход встречи во втором тайме. «Скиф» занимает второе место в турнирной таблице, уступая только пермским «Медведям», которые дома обыграли «Динамо Астрахань» 32-26. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.

0: на УФМ.
1: Ты добрая душа. Желаю счастья найти на своем пути.

0: Радио УФМ. УФМ. Радио УФМ. Реклама на УФМ.
1: Усть-Лабинские электросети оказывают платные дополнительные услуги населению. Организация учета электроэнергии, аренда грузоподъемной техники, строительство и обслуживание уличного освещения, аренда зданий и помещений. Для справок обращаться по телефону 8 861 35 9 13 29 с понедельника по пятницу с 8 до 17 часов без перерыва.
2: Слушай, хватит есть, что попало. Слетай в Логово Паб. Тут бургеры огонь. Котлеты лепим сами, а пельмени прям как у бабушки, только круче. Играем в нарды и слушаем музыку, с которой вечер точно не будет скучным. Плюс приятный бонус девушкам.

0: а по выходным акция. Подробности акции уточняйте у администратора ПАБа. Ждем вас в логово ПАБ. Усть-Лабинск, Свердлова, 14Г. Мы есть на Яндекс.Картах.
1: Ты чего такой задумчивый весь день?
2: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
1: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинск, объездная 14. Телефон 8-918-45-75-444.
3: Требуется рабочий для чистки кирпича. Справки по телефону 8-918-08-07-3-1. 8-918-08-07-3-1.
4: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
5: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: Реклама на UFM.
1: Изготовление и монтаж металлопластиковых окон и дверей. Простые окна, энергоэффективные. Окна с солнцезащитой, панорамные, эркерное окно. Арочные пластиковые окна, цветные, черные. Панорамные двери, входные, подъемно-раздвижные, межкомнатные, офисные, балконные двери. Обращаться по телефону 8-938-510-75-99. 8-938-510-75-99.
2: Когда питомец наш здоров, не помним мы про докторов. Но если заболел ваш друг, ищите клинику «Вокруг». Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района на Элеваторной. Это государственная лицензия на ветеринарные услуги, хирургию, терапию, стоматологию, УЗИ и чипирование. Усть-Лабинск, Элеваторная, 1.
3: Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района.
4: Нужен удобный интернет по доступной цене? Подключение к сети интернет в Усть-Лабинске от компании Freedom доступно уже сейчас. Быстро, стабильно, дешево. Вопросы и заявки по телефону 8-800-333-8813.
5: Полиция Кубани предупреждает. Главные инструменты мошенников – страх и спешка. Кем бы ни представился звонящий, следователем, сотрудником ФСБ или Центробанка, никогда не совершайте финансовых операций под диктовку незнакомцев. Любой разговор о деньгах по телефону – повод немедленно положить трубку и посоветоваться с родными.
6: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look, Усть-Лабинск, улица Красная, 242, станица Ладожская, улица Театральная, 30, село Красногвардейское, улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть, хорошо выглядеть.
7: Ищите нас на Яндекс.Картах.
8: Реклама на UFM 8-909-45-00-30.

0: Реклама на УФМ.
1: Что бы вы могли сказать об агентстве недвижимости «Партнер»?
2: Надежно.
1: Большой опыт.
2: Высокий профессионализм. Огромная база.
0: Агентство недвижимости «Партнер». Гарантия безопасной сделки. Город Усть-Лабинск, улица Ленина, 33, напротив сквера администрации. 8-918-02-888-04.
3: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
4: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: радио УФМ. Радио УФМ.
1: Кому не скажу, но будут знаки, что я сильно в тебя.

0: «Городской календарь». Мы держим вас в курсе городских новостей.
1: В студии Руслан Александров. Здравствуйте. Роман Перевалов принял участие в сессии городского совета депутатов, которую провел заместитель председателя совета Роман Кравченко. На заседании рассмотрели и утвердили ряд вопросов. Внесены изменения в решение совета Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района от 18 декабря 2025 года номер 1, протокол 23, о бюджете Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского муниципального района Краснодарского края на 2026 год и на плановый период 27 и 28 годов. Кроме того, признано утратившим силу решение Совета Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района от 4 августа 2026 года номер 6, протокол номер 33, о внесении изменений в решение Совета Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района от 30 сентября 2021 года номер 3, об утверждении положения муниципальном жилищном контроле на территории Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района. Также согласована передача недвижимого имущества Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района без возмездное временное пользование акционерному обществу «Усть-Лабинск Теплоэнерго». ТОС «Восточный квартал 39» вошел в число лучших по итогам конкурса «Лучшая практика ТОС-2025», заняв второе место. На выигранные средства новое игровое оборудование приобретено и уже установлено на детской площадке по улице Павлова, 75. Теперь детвора квартала может проводить время с комфортом и пользой, чтобы площадка заиграла новыми красками. Жители вышли на субботник. Вместе с молодежным советом группы компании «Прогресс Агро», работниками администрации и своими семьями навели порядок, убрали мусор и листву, обновили покраску малых архитектурных форм, высадили молодые деревья. Спасибо каждому, кто не остался в стороне, только вместе мы делаем наш город уютнее. Роман Перевалов совместно с Советом депутатов Усть-Лабинского городского поселения провел объезд строящихся объектов, проверены темпы и качество работ, а также соблюдение сроков. По объекту Усть-Лабинская миля на текущий момент строительная готовность оценивается в 87%. Работы по созданию пешеходных дорожек находятся на стадии завершения. Подрядные организации осуществляют монтаж и сборку индивидуальных тематических зон и малых архитектурных форм. Завершение всех работ и открытие объекта для жителей запланировано на конец текущего года. Как отметил Роман Перевалов, проект получил победу во всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды, малые города и исторические поселения. Еще больше новостей в наших следующих выпусках. В студии был Руслан Александров. Информация предоставлена пресс-службой администрации города Усть-Лабинска.
0: Городской календарь. Мы держим вас в курсе городских новостей.
2: ОФМ. Радио. ОФМ. На 107.9 FM.

0: Мама на УФМ.
1: Вам вставили? А если еще не вставили, то мы вам установим имплант от 20 000 рублей. Мастерская улыбок. Усть-Лабинск, Рубина 66. Записи и подробности по телефону 8-918-166-0909. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
2: Слушай, хватит есть, что попало. Залетай в логово ПАП. Тут бургеры огонь. Котлеты лепим сами, а пельмени прям как у бабушки. Только короче. Играем в нарды и слушаем музыку, с которой вечер точно не будет скучным. Плюс приятный бонус девушкам. А по выходным акция.
3: Подробности акции уточняйте у администратора ПАПа.
2: Ждем вас в логово ПАП. Усть-Лабинск, Свердлова, 14Г.
3: Мы есть на Яндекс.Картах.
4: Мечтаете о путешествиях? Турагентство «Лучший тур» осуществляет их с 2009 года для вас. Наш адрес: Усть-Лабинск, Ободовского, 32А. Телефон 918-47-48-7. 918-47-48-7. Собирай чемодан, а остальное мы возьмем на себя.
5: Аптеки, здоровье, качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
6: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
7: Пахать, рыхлить, сверлить, пилить. В магазинах «Стелс» огромный выбор техники и электроинструмента для сада и дома. «Стелс». Успей на скидки и работай с удовольствием. Усть-Лабинск, Ленина, 74А. Подробности на сайте knvstels.ru.
8: Организация приглашает на постоянную работу тракториста. График сменный, заработная плата 350 рублей в час. Обращаться по адресу: город Усть-Лабинск, улица Карла Либкнехта, 230. Телефон плюс 7 989 821 06 78. Плюс 7 989 821 06 78.
9: Полиция Кубани предупреждает. Обещание быстрого и легкого заработка в интернете – это обман. Если незнакомцы в мессенджерах предлагают вам открыть инвестиционный счет или сыграть на бирже, гарантируя огромную прибыль, знайте, вас заманивают в финансовую пирамиду. Не переводите деньги незнакомым брокерам.
10: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
0: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

Самых нежных чувств разговоры внутри меня сводят с ума. Они мне говорят, дурак, не отпускай ее никогда. У нас с тобой все как кино легко, наша любовь море без берегов. Я приколол много разных снов, и я тебе скажу одно.

0: 107.9 FM. УФМ на 107.9 FM. Реклама на УФМ.
1: Слабинские электросети предлагают широкий спектр квалифицированных дополнительных услуг. Монтаж электрических сетей, услуги спецтехники, автокран, автогидроподъемник, бурильно-крановая машина, экскаватор, манипулятор, длинномер. Для справок обращаться по телефону 8 86 135 9 13 29. С понедельника по пятницу с 8 до 17 часов без перерыва. Изготовление и монтаж металлопластиковых окон и дверей. Простые окна, энергоэффективные, окна с солнцезащитой, панорамные, эркерное окно, арочные пластиковые окна, цветные, черные, панорамные двери, входные, подъемно-раздвижные, межкомнатные, офисные, балконные двери. Обращаться по телефону 8 938 510 75 99 8 938 510 75 99. В строительную компанию требуется мастер-универсал. Зарплата от 5000 рублей в день. Подробности по телефону 8 918 08 07 3 единицы, 8 918 08 07 3 единицы.
2: Ты чего такой задумчивый весь день?
3: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
2: Тебе нужно видеонаблюдение.

0: Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинска, въездная 14. Телефон 8-918-45-75-444.
1: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
2: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

радио УФМ. 107.9 FM.

0: Внимание, садоводы и дачники! Питомник декоративных и плодовых растений «Рассвет» приглашает вас на новую торговую площадку. Большой ассортимент хвойных, плодовых, декоративных растений и цветов. Ждем вас по адресу: город Усть-Лабинск, улица Коммунальная, 24, район завода полимерной упаковки. Телефон 8-918-288-85-96. Предусмотрена система скидок. Склад дверей «Лидер». Всегда в наличии и под заказ двери входные и межкомнатные. Стандартных и нестандартных размеров. Более 500 моделей. Дверная фурнитура. Возможен замер и доставка. Склад дверей «Лидер». Более 20 лет на рынке Усть-Лабинска. Качество, проверенное временем. Усть-Лабинск. Коминтерна 108. Напротив лицея. Телефон 8-918-24-24-704.
1: 31 октября в 18.00 Дворец культуры «Кубань». Компания «Арт Шоу», продюсерский центр «Арт Рекордс» при поддержке радиостанции «УФМ» представляют. Большой шоу-концерт «Музыка звездных нот». В программе три поколения, три эпохи на одной сцене. Легендарные хиты 80-х, 90-х и нулевых. Яркое шоу, любимые артисты и, конечно же, твои лучшие воспоминания. Билеты в кассах Дворца культуры «Кубань». Справки по телефону 8-918-123-43-43.
0: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look, Усть-Лабинск, улица Красная, 242, станица Ладожская, улица Театральная, 30, село Красногвардейское, улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть, хорошо выглядеть.
2: Ищите нас на Яндекс.Картах.
3: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
4: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: Radio UEFA.
1: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
2: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Продажи новых легковых машин снижаются 2 месяца подряд. По данным «Автостата», в сентябре они снизились на 6% до 115 тысяч штук. Данные приводит «Автостат». Основной причиной эксперты считают повышение ставок и завершение госпрограмм. Но «Лада» при этом остается лидером рынка. Следом идут «Хавейл» и «Теннет». В следующем году «Москвич М90» получит гибридную версию. О таких планах заявила генеральный директор завода Елена Фролова. Но главное даже не в этом. Завод планирует локализовать гибрид сразу в новом поколении. Скорее всего, в основу ляжет новый MGS9, который уже продается в Европе. Когда сменит поколение бензиновый «Москвич М90», пока неизвестно. Гибридная валюта iSpace впервые вошел в десятку самых продаваемых кроссоверов в России. По итогам последней недели сентября продали 354 машины. Гибридная модель второй раз попадает в топ-10. Ранее рубеж покорился Geely EX5 Mi. В лидерах остаются Havail Jolion, Tenet T7 и T4L. Дефицит топлива породил новые водительские привычки. Например, посмотреть карты с наличием топлива, выяснить, где бензин есть, а где уже нет. А еще заправляться утром или поздно вечером, когда машин меньше. Не тянуть до последнего деления, чтобы не ехать, куда придется. А еще знать график поставок на свои АЗС. Подробнее о том, как заправляться быстрее, расскажет статья на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
1: «Моя машина». Усть-Лабинск FM. Радио «Усть-Лабинск FM». На 107.9 FM.

0: реклама на УФМ.
1: АО «Сахарный завод «Свобода» требуется электромонтер, слесарь-ремонтник, слесарь КИП ИА, электрогазосварщик, грузчик, тракторист, водитель погрузчика, заместитель главного механика, рабочие без опыта работы. По всем вопросам обращаться по телефону 8 918 990 8517.
2: Хотите внуков? Купите детям квартиру. Агентство недвижимости «Партнер». Купля-продажа, аренда недвижимости. Кратчайшие сроки. Работа на всей территории района. Наш адрес: город Усть-Лабинск, Ленина 33, напротив сквера администрации. С нами уверенно, с нами надежно. Агентство недвижимости «Партнер».
3: Реклама на УФМ. 8 909 45 30 30.

0: Здравствуйте, в студии Владимир Громов. В Хуторе Железном открыли памятник участникам и погибшим в ходе специальной военной операции. Этот мемориал – символ благодарности и уважения тем, кто с честью выполнял и продолжает выполнять свой воинский долг, проявив мужество, стойкость и верность Отечеству. В церемонии открытия памятника и возложения цветов приняли участие замглавы района Иван Кретинин, депутат ЗСК Владимир Зюзин, помощник депутата Госдумы Алексея Езубова Александр Семенов, зампредседателя Совета района депутатов Борис Поликин, глава Железного сельского поселения Виктория Брат, ученики школы номер 9, жители Хутора, а также семьи участников специальной военной операции. В Москве состоялось торжественное открытие Всероссийского форума школьных музеев, память жива, участниками которого стали юноармейцы школы номер 7. Форум объединил тех, кто бережно хранит историческую память, изучает героическое прошлое нашей страны и передает правду о подвигах предков следующим поколениям. Это уникальная площадка, где встречаются лучшие школьные музеи России, чтобы поделиться своими наработками и найти новый формат работы с молодежью. ТОС «Восточный», квартал 39, вошел в число лучших по итогам конкурса «Лучшая практика ТОС-2025», заняв второе место. На выигранные средства новое игровое оборудование приобретено и уже установлено на детской площадке по улице Павлова, 75. Теперь детвора квартала может проводить время с комфортом и пользой. Чтобы площадка заиграла новыми красками, жители вышли на субботник. Вместе с молодежным советом группы компании «Прогресс Агро», работниками администрации и семьями навели порядок, убрали мусор и листву, обновили покрытие, краску малых архитектурных форм и высадили молодые деревья. На прямую телефонную линию администрации района поступило 11 обращений от жителей муниципалитета. В числе основных вопросов – восстановление поврежденного асфальтового покрытия, спил деревьев на улице Ладожской, проблемы уличного освещения, отсутствие контейнеров на кладбище по улице Звездная. Все обращения были приняты дежурным заместителем главы района и направлены профильным специалистам для дальнейшего рассмотрения и принятия необходимых мер. Напоминаю, что каждую субботу с 10 до 12 работает прямая телефонная линия администрации района. Жители могут обратиться к дежурному заместителю главы района и задать интересующие вопросы. Телефон для обращения 41203. В средней школе номер 4 прошел открытый урок культуры и безопасности, приуроченный ко Дню гражданской обороны России. Занятие провела депутат Новолабинского сельского поселения Светлана Колкутова. На урок были приглашены участники СВО, инструкторы КВПК «Медведи», представители аварийно-спасательного отряда Усть-Лабинского района. Такие встречи помогают школьникам осознать, насколько важно знать правила безопасности, сохранять спокойствие в сложной ситуации и ответственно относиться к своей жизни и жизни окружающих. На этом у меня все. Выпуск подготовлен по материалам пресс-службы Усть-Лабинского района. В студии был Владимир Громов.
1: Радио Усть-Лабинск FM. На 107.9 FM.

0: вставили.
1: А если еще не вставили, то мы вам установим имплант от 20 000 рублей. Мастерская улыбок. Усть-Лабинск, Рубина 66. Записи и подробности по телефону 8-918-166-0909. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
2: Вот это реальный выбор. Магазин «Многомото». На 1000 квадратов более 1000 мотоциклов, питбайков, скутеров, квадроциклов и велосипедов в наличии и по дилерской цене. Гарантия, сервис, доставка. Краснодар, Ростовское шоссе 34/18. Магазин «Многомото». Подробности на knvstels.ru. Усть-Лабинск, Ленина 74А.
3: Аптеки «Здоровье». Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
4: Аптеки «Здоровье» работают с 1999 года.
5: Слушай, хватит есть, что попало. Залетай в «Логово Пап». Тут бургеры огонь. Котлеты лепим сами, а пельмени прям как у бабушки, только круче. Играем в нарды и слушаем музыку, с которой вечер точно не будет скучным. Плюс приятный бонус девушкам. А по выходным акция.
6: Подробности акции уточняйте у администратора ПАПа.
5: Ждем вас в «Логово Пап». Усть-Лабинск, Свердлова, 14Г.
6: Мы есть на Яндекс.Картах.
7: 31 октября в 18:00 Дворец культуры «Кубань». Компания «Арт Шоу», продюсерский центр «Арт Рекордс» при поддержке радиостанции УФМ представляют. Большой шоу-концерт «Музыка звездных нот». В программе три поколения, три эпохи на одной сцене. Легендарные хиты 80-х, 90-х и нулевых. Яркое шоу, любимые артисты и, конечно же, твои лучшие воспоминания. Билеты в кассах Дворца культуры «Кубань». Справки по телефону 8-918-123-43-43.
8: Приглашаем на работу столяра. График работы 5 через 2 с 8 до 17 часов. Обращаться по телефону 8-918-675-27-93. 8-918-675-27-93.
9: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
10: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: 107.9.
1: Реклама на УФМ. Внимание, садоводы и дачники! Питомник декоративных и плодовых растений «Рассвет» приглашает вас на новую торговую площадку. Большой ассортимент хвойных, плодовых, декоративных растений и цветов. Ждем вас по адресу: город Усть-Лабинск, улица Коммунальная, 24, район завода полимерной упаковки. Телефон 8-918-288-85-96. Предусмотрена система скидок.
2: Нужен удобный интернет по доступной цене? Подключение к сети интернет в Усть-Лабинске от компании Freedom доступно уже сейчас. Быстро, стабильно, дешево. Вопросы и заявки по телефону 8-800-333-8813.
3: Ты чего такой задумчивый весь день?
4: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
3: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинск, объездная 14. Телефон 8-918-45-75-444.
5: Краснодарский край проводит целевой набор операторов ППЛА «Войска беспилотных систем». Требования: до 35 лет, уверенное владение компьютером, гарантия зачисления в целевое подразделение, полная поддержка от государства. При подписании контракта с Министерством обороны Российской Федерации гарантировано увольнение со службы через год по истечении срока контракта, если военнослужащий не подпишет новый. Под запретом перевод операторов ППЛА на другие задачи. Сменить профиль военнослужащий может только по своему личному согласию. Заключивший контракт с Минобороны РФ получают единовременную выплату в размере 3 400 000 рублей, гарантированную профессиональную подготовку и обучение, статус ветеран боевых действий, право на льготы для участников СВО и их семей. Звони 8-800-444-46-23. Стань главной военной силой СВО.
6: Требуется рабочий для чистки кирпича. Справки по телефону 8-918-0807-3-единицы. 8-918-0807-3-единицы.
1: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
0: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: на 107.9 FM. Гаджет
1: новости. О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Xiaomi выпустила подушку мечты. Xiaomi представила в Китае Mijia Smart Waist and Back Massager. Массажную подушку для спины и поясницы с четырьмя подвижными головками, семью режимами работы и графеновым подогревом. Устройство управляется кнопкой на корпусе или через приложение Mi Home. Далее подробнее. Основу конструкции составляют две гибкие направляющие длиной 450 мм, которые повторяют изгибы позвоночника и поясницы. По ним перемещаются четыре массажных головки из эластичного материала. Они расположены по обе стороны позвоночника и прорабатывают область от лопаток до пояснично-крестцового отдела. В Mijia Smart Waist and Back Massager предусмотрено 7 готовых программ и еще 3 настраиваемых режима в приложении. Пользователь может выбрать конкретный участок спины, в пределах которого головки будут двигаться вперед и назад для более интенсивного массажа. За нагрев отвечает графеновый элемент площадью 10 000 квадратных миллиметров. Его можно использовать отдельно или одновременно с массажем. При этом для базового управления смартфон не нужен. На корпусе есть физическая кнопка. Подушку можно использовать не только для спины. Ее разрешается применять для массажа икр или как поясничную опору в кресле. В режиме ожидания массажные головки убираются внутрь корпуса, чтобы не создавать давление на спину. Краудфандинг Mijia Smart Waist and Back Massager стартует в Китае 12 октября.
0: УФМ. УФМ. Радио УФМ на 107.9 FM.

0: Единый центр натяжных потолков. Консультация, установка, скидки. Работаем с физическими и юридическими лицами по району и краю.
1: Натяжной потолок Усть-Лабинск.ру. Натяжной потолок Усть-Лабинск.ру.
0: Звоните плюс 7 918 144 144 5.
2: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
3: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
4: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look, Усть-Лабинск, улица Красная, 242, станица Ладожская, улица Театральная, 30, село Красногвардейское, улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть, хорошо выглядеть.
5: Ищите нас на Яндекс.Картах.
6: Изготовление и монтаж металлопластиковых окон и дверей. Простые окна, энергоэффективные, окна с солнцезащитой, панорамные, эркерное окно, арочные пластиковые окна, цветные, черные, панорамные двери, входные, подъемно-раздвижные, межкомнатные, офисные, балконные двери. Обращаться по телефону 8-938-510-75-99, 8-938-510-75-99.
7: Когда питомец наш здоров, не помним мы про докторов. Но если заболел ваш друг, ищите клинику «Вокруг». Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района на Элеваторной. Это государственная лицензия на ветеринарные услуги, хирургию, терапию, стоматологию, УЗИ и чипирование. Усть-Лабинск, Элеваторная, 1. Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района.
8: Полиция Кубани предупреждает. Мошенники звонят от имени сотовых операторов и просят продиктовать код из СМС для продления договора. Помните, получив этот код, преступники взломают ваш личный кабинет на госуслугах и оформят кредиты на ваше имя. Не сообщайте никому свои пароли и коды подтверждения.
9: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: Реклама на OFM.
1: Что бы вы могли сказать об агентстве недвижимости «Партнер»?
2: Надежно.
1: Большой опыт.
3: Высокий профессионализм. Огромная база.
4: Агентство недвижимости «Партнер». Гарантия безопасной сделки. Город Усть-Лабинск, улица Ленина, 33, напротив сквера администрации. 8-918-02-888-04.
5: Слабинские электросети предлагают широкий спектр квалифицированных дополнительных услуг. Ремонт и техобслуживание электрических сетей, трансформаторных подстанций, сетей наружного освещения, услуги по установке, замене, программированию и обслуживанию приборов учета. Для справок обращаться по телефону 8 86 135 9 13 29 с понедельника по пятницу с 8 до 17 часов без перерыва.
6: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
0: Реклама на OFM. 8-909-45-00-30.

0: радио УФМ. Новости страны и мира. О главном.
1: В России за неделю выявили более 665 тысяч случаев ОРВИ, гриппа и COVID-19. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора. По данным ведомства, показатель незначительно ниже аналогичного за прошедшую неделю. Специалисты уточнили, что среди циркулирующих сегодня вирусов преобладают риновирусы, парагрипп и вирусы гриппа. Кроме того, встречается свиной грипп и гриппы Б и С. Регулярно проветривайте помещения, чаще мойте руки с мылом или обрабатывайте их антисептиком. При первых симптомах респираторного заболевания оставайтесь дома и обращайтесь за медицинской помощью, говорится в сообщении. Четких критериев включения нового слова в словаре литературного языка не существует. Решающую роль играет общественное признание. Слово должно перестать восприниматься как пришедшее из низов, из просторечия или жаргона. Об этом газете РУ рассказал лингвист, доктор филологических наук Максим Крангаус. Если мы говорим о словарях литературного языка, то слово должно включаться в словарь, когда его используют образованные люди. А если говорить о словарях сленга, то, конечно, все эти слова давно уже должны быть там, пояснил он. Чем нейтральнее и привычнее слово, объяснил Крангаус, тем выше его шансы войти в словарь. Пока же слово остается модным, экспрессивным и эмоциональным, вокруг него неизбежно раскалывается языковое сообщество. У него появляются и сторонники, которые используют его с удовольствием, и критики, которые не принимают его. Именно критики препятствуют включению слова в словарь. И в завершении выпуска режиссер Сергей Минаев взялся за экранизацию древнерусского эпоса «Слово о полку Игореве». Полнометражный фильм выйдет в широкий прокат осенью 28 года. Картина расскажет о походе князя Игоря Святославовича против половцев. Для Минаева экранизация станет продолжением работы с исторической тематикой. Он создал документальные проекты «История России», «90-е», «Нулевые», «Цвет истории» и «Уроки войны». Книжная полка мировых героических эпосов, дошедших до нас через века, очень небольшая, и, конечно же, туда входит наше слово о полку Игореве. Идея вызревала, обсуждались образы героев, драматургические линии, и вот мы, наконец, решились начать, поделился режиссер. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Репорт Информ.
0: Радио УФМ. Радио УФМ. УФМ на 107.9 FM. Реклама на УФМ. Полиция Кубани предупреждает. Не верьте звонкам от незнакомцев, которые голосом вашего родственника требуют деньги, якобы чтобы откупиться от беды. Сохраняйте спокойствие, прервите разговор и сразу перезвоните своему близкому на его личный номер, чтобы убедиться, что с ним все в порядке.
2: Хотите внуков? Купите детям квартиру. Агентство недвижимости «Партнер». Купля-продажа, аренда недвижимости. Кратчайшие сроки. Работа на всей территории района. Наш адрес: город Усть-Лабинск, Ленина 33, напротив сквера администрации. С нами уверенно, с нами надежно. Агентство недвижимости «Партнер».
3: Организация приглашает на постоянную работу тракториста. График сменный, заработная плата 350 рублей в час. Обращаться по адресу: город Усть-Лабинск, улица Карла Либкнехта, 230. Телефон плюс 7 989 821 06 78, плюс 7 989 821 06 78.
4: Хватит мечтать, пора брать! Товары для спорта, огромный выбор велосипедов, скейтов, роликовых коньков и мотоциклов найдешь в магазинах «Стелс», Усть-Лабинск, Ленина, 74А. Подробности на сайте knvstels.ru.
5: Ты чего такой задумчивый весь день?
6: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
5: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинск, объездная 14. Телефон 8-918-45-75-444.
0: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: Пинск FM на 107.9 FM. На 107.9 FM.
1: Реклама на УФМ.
2: Вам вставили? А если еще не вставили, то мы вам установим имплант от 20 тысяч рублей. Мастерская улыбок. Усть-Лабинск, Рубина 66. Записи и подробности по телефону 8-918-166-0909.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
4: Подпиши контракт с Минобороны от Краснодарского края и получи до 6 миллионов рублей за первый год службы. 3 миллиона 400 тысяч рублей – единовременная выплата. Также среди мер поддержки – статус ветерана боевых действий и другие льготы от государства. Все по-честному. Номер телефона 8 800 44 44 623. Сайт контракт23.рф.
5: Слушай, хватит есть, что попало. Залетай в Логово Паб. Тут бургеры огонь. Котлеты лепим сами, а пельмени прям как у бабушки. Только круче. Играем в нарды и слушаем музыку, с которой вечер точно не будет скучным. Плюс приятный бонус девушкам. А по выходным акция.
3: Подробности акции уточняйте у администратора паба.
5: Ждем вас в Логово Паб. Усть-Лабинск, Свердлова, 14Г.
3: Мы есть на Яндекс.Картах.
6: 31 октября в 18.00 Дворец культуры «Кубань». Компания «Арт Шоу», продюсерский центр «Арт Рекордс» при поддержке радиостанции УФМ представляют. Большой шоу-концерт «Музыка звездных нот». В программе три поколения, три эпохи на одной сцене. Легендарные хиты 80-х, 90-х и нулевых. Яркое шоу, любимые артисты и, конечно же, твои лучшие воспоминания. Билеты в кассах Дворца культуры «Кубань». Справки по телефону 8-918-123-43-43.
7: Строительную компанию требуется мастер-универсал. Зарплата от 5000 рублей в день. Подробности по телефону 8-918-08-07-3-1. 8-918-08-07-3-1.
8: Мечтаете о путешествиях? Турагентство «Лучший тур» осуществляет их с 2009 года для вас. Наш адрес: Усть-Лабинск, Ободовского, 32А. Телефон 918-47-48-7. 918-47-48-7. Собирай чемодан, а остальное мы возьмем на себя.
1: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30. Усть-Лабинск FM. Усть-Лабинск FM. На 107.9 FM.
9: Простым языком об экономике.

0: программе «Кошелек».
1: С 1 октября в России вступил в силу закон о платформенной экономике. Документ разрешает маркетплейсам возлагать на покупателя расходы на обратную доставку товара надлежащего качества при отказе от покупки. При этом платформы обязаны обеспечить возможность вернуть такой товар продавцу через пункт выдачи, если заказ доставлялся с использованием их логистической инфраструктуры. На текущий момент времени крупнейшие российские маркетплейсы не планируют менять привычные для покупателей условия возврата товаров. В ассоциации цифровых платформ сообщили о том, что Wildberries, Озон и Яндекс.Маркет сохранят привычный порядок возврата.
2: Деньги дороги, как память.
1: Осенний сезон 2026 года ознаменуется для российских потребителей подорожанием продовольственной корзины. Экономическая конъюнктура складывается таким образом, что привычное сезонное удешевление местной сельхозпродукции в текущем цикле нивелируется комплексом негативных факторов, сообщает Data.ru. Наиболее драматичная динамика цен прогнозируется в сегменте деликатесной рыбы. Розничная стоимость красной икры и лососевой икры способна продемонстрировать скачок в диапазоне от 20 до 30%. Импортная плодоовощная группа, включающая болгарский перец, кабачки и баклажаны, подорожает на 35-40% из-за дорогой логистики и валютных рисков. Традиционные для зимнего стола тепличные огурцы и томаты к началу календарной зимы прибавят в стоимости около 30%. Относительно стабильным остается лишь локальный борщевой набор – картофель, капуста, свекла, морковь. Однако и его ценник к концу осени поднимется до 15%.
2: Экономика должна быть экономной.
1: В половине российских городов-миллионников наблюдается снижение числа магазинов, специализирующихся на товарах для дома. Это может быть следствием серьезной конкуренции офлайн-розницы с маркетплейсами, падение посещаемости торговых центров, а также снижение расходов потребителей в сегменте непродовольственных товаров. Директор по стратегическому развитию магазин магазинов Вячеслав Кацегоров считает, что сокращение точек продаж, специализирующихся на товарах для дома, может быть связано со снижением расходов в этой категории. По его оценке, расходы потребителей на мебель и товары для интерьера снизились на 6-7% год к году. Сокращение числа специализированных торговых объектов в основном приходится на небольшие несетевые магазины у дома и в стрит-ритейле, отмечает эксперт. Крупные сети оптимизируют свою работу за счет переноса площадей в торговые центры с большим трафиком покупателей, поясняет специалист. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.

0: Реклама на УФМ.
1: Нужен удобный интернет по доступной цене? Подключение к сети интернет в Усть-Лабинске от компании Freedom доступно уже сейчас. Быстро, стабильно, дешево. Вопросы и заявки по телефону 8 800 333 8813.
2: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
3: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
4: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look. Усть-Лабинск. Улица Красная, 242. Станица Ладожская. Улица Театральная, 30. Село Красногвардейское. Улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть. Хорошо выглядеть.
5: Ищите нас на Яндекс.Картах.
6: Единый центр натяжных потолков. Консультация, установка, скидки. Работаем с физическими и юридическими лицами по району и краю.
7: Натяжной потолок Усть-Лабинск.ру. Натяжной потолок Усть-Лабинск.ру.
6: Звоните плюс 7 918 144 144 5.
8: Внимание, садоводы и дачники! Питомник декоративных и плодовых растений «Рассвет» приглашает вас на новую торговую площадку. Большой ассортимент хвойных, плодовых, декоративных растений и цветов. Ждем вас по адресу: город Усть-Лабинск, улица Коммунальная, 24, район завода полимерной упаковки. Телефон 8 918 288 85 96.
9: Предусмотрена система скидок.
10: Склад дверей «Лидер». Всегда в наличии и под заказ двери входные и межкомнатные. Стандартных и нестандартных размеров. Более 500 моделей. Дверная фурнитура. Возможен замер и доставка. Склад дверей «Лидер». Более 20 лет на рынке Усть-Лабинска.
11: Качество, проверенное временем.
10: Усть-Лабинск. Коминтерна 108. Напротив лицея. Телефон 8 918 24 24 704.
12: Реклама на УФМ 8 909 45 30 30.

0: Реклама на УФМ.
1: Усть-Лабинские электросети оказывают платные дополнительные услуги населению. Подключение к электрическим сетям без посредников и переплат. Электромонтажные работы. Строительство воздушных линий и трансформаторных подстанций. Техническое обслуживание электрооборудования потребителей. Для справок обращаться по телефону 8 861 35 9 13 29. С понедельника по пятницу с 8 до 17 часов без перерыва.
2: АО «Сахарный завод «Свобода» требуется. Электромонтер, слесарь-ремонтник, слесарь КИП-ИА, электрогазосварщик, грузчик, тракторист, водитель погрузчика, заместитель главного механика, рабочие без опыта работы. По всем вопросам обращаться по телефону 8 918 990 8517.
3: Изготовление и монтаж металлопластиковых окон и дверей. Простые окна, энергоэффективные, окна с солнцезащитой, панорамные, эркерное окно, арочные пластиковые окна, цветные, черные, панорамные двери, входные, подъемно-раздвижные, межкомнатные, офисные, балконные двери. Обращаться по телефону 8 938 510 75 99 8 938 510 75 99.
0: Реклама на УФМ 8 909 45 30 30.

радио звучит последний новый хит. Ты слышишь голос мой, по телу дрожь бежит. Я на FM-волнах, заплыв за все буйки, на разных полюсах.

0: и 9FM.
1: Городской календарь. Мы держим вас в курсе городских новостей.
2: В студии Руслан Александров. Здравствуйте. Роман Перевалов принял участие в сессии городского совета депутатов, которую провел заместитель председателя совета Роман Кравченко. На заседании рассмотрели и утвердили ряд вопросов. Внесены изменения в решение совета Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района от 18 декабря 2025 года номер 1, протокол 23, о бюджете Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского муниципального района Краснодарского края на 2026 год и на план период 27 и 28 годов. Кроме того, признано утратившим силу решение Совета Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района от 4 августа 26 года номер 6, протокол номер 33, о внесении изменений в решение Совета Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района от 30 сентября 21 года номер 3, об утверждении положения муниципальном жилищном контроле на территории Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района. Также согласована передача недвижимого имущества Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района в безвозмездное временное пользование акционерному обществу «Усть-Лабинск Теплоэнерго». ТОС «Восточный квартал 39» вошел в число лучших по итогам конкурса «Лучшая практика ТОС-2025», заняв второе место. На выигранные средства новое игровое оборудование приобретено и уже установлено на детской площадке по улице Павлова, 75. Теперь детвора квартала может проводить время с комфортом и пользой, чтобы площадка заиграла новыми красками. Жители вышли на субботник. Вместе с молодежным советом группы компании «Прогресс Агро», работниками администрации и своими семьями навели порядок, убрали мусор и листву, обновили покраску малых архитектурных форм, высадили молодые деревья. Спасибо каждому, кто не остался в стороне, только вместе мы делаем наш город уютнее. Роман Перевалов совместно с Советом депутатов Усть-Лабинского городского поселения провел объезд строящихся объектов, проверенные темпы и качество работ, а также соблюдение сроков. По объекту Усть-Лабинская миля на текущий момент строительная готовность оценивается в 87%. Работы по созданию пешеходных дорожек находятся на стадии завершения. Подрядные организации осуществляют монтаж и сборку индивидуальных тематических зон и малых архитектурных форм. Завершение всех работ и открытие объекта для жителей запланировано на конец текущего года. Как отметил Роман Перевалов, проект получил победу во всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды, малые города и исторические поселения. Еще больше новостей в наших следующих выпусках. В студии был Руслан Александров. Информация предоставлена пресс-службой администрации города Усть-Лабинска.
1: Городской календарь. Мы держим вас в курсе городских новостей.

0: на 107.9 FM.
1: Реклама на УФМ.
2: Пахать, рыхлить, сверлить, пилить. В магазинах «Стелс» огромный выбор техники и электроинструмента для сада и дома. «Стелс» – успей на скидки и работай с удовольствием. Усть-Лабинск, Ленина, 74А. Подробности на сайте knvstels.ru.
3: Аптеки, здоровье, качество во всем. Лекарства-пустышки не продаем.
4: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
5: 31 октября в 18.00 Дворец культуры «Кубань». Компания «Арт Шоу», продюсерский центр «Арт Рекордс» при поддержке радиостанции УФМ представляют. Большой шоу-концерт «Музыка звездных нот». В программе «Три поколения, три эпохи на одной сцене». Легендарные хиты 80-х, 90-х и нулевых. Яркое шоу, любимые артисты и, конечно же, твои лучшие воспоминания. Билеты в кассах Дворца культуры «Кубань».
6: Справки по телефону 8-918-123-43-43.
7: Слушай, хватит есть, что попало. Слетай в «Логово Паб». Тут бургеры огонь. Котлеты лепим сами, а пельмени прям как у бабушки, только круче. Играем в нарды и слушаем музыку, с которой вечер точно не будет скучным. Плюс приятный бонус девушкам. А по выходным акция.
8: Подробности акции уточняйте у администратора паба.
7: Ждем вас в «Логово Паб». Усть-Лабинск, Свердлова, 14Г.
8: Мы есть на Яндекс.Картах.
1: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: FM. UFM. На 107.9 FM. Реклама на UFM.
1: Ты чего такой задумчивый весь день?
2: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
1: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалистов.

0: по телефону 8-918-08-07-3-1, 8-918-08-07-3-1.
1: Что бы вы могли сказать об агентстве недвижимости «Партнер»?
2: Надежно.
1: Большой опыт.
3: Высокий профессионализм. Огромная база.
4: Агентство недвижимости «Партнер». Гарантия безопасной сделки. Город Усть-Лабинск, улица Ленина, 33, напротив сквера администрации. 8-918-02-888-04.
5: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
6: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: Radio UFM. Новости спорта.
1: Победительница Ролан-Гаррос Мира Андреева впервые в карьере поднялась на третье место в рейтинге ВТА, потеснив американок Джессику Пегулу и Кори Гауф. Это стало возможным благодаря выходу в финал турнира ВТА 1000 в Пекине, где 19-летняя россиянка уступила олимпийской чемпионке Джин Циньвэнь. Сразу после успешного выступления Андреева приняла решение сняться с тысячника в Ухане, чтобы поберечь силы перед итоговым турниром, куда она уже гарантировала себе путевку. Капитан Вашингтон Кэпиталс Александр Овечкин забросил первую шайбу в новом сезоне НХЛ, прервав четырехматчевую безголевую серию на старте. Несмотря на это, столичные на своем льду проиграли Сиэтл Кракен 3-5. Для Овечкина эта шайба стала 930-й в регулярных чемпионатах НХЛ и 1007-й с учетом плей-офф. До рекорда Уэйна Грецки 41-летнему форварду осталось 9 голов. Чемпион мира по версиям трех престижных боксерских организаций Дмитрий Бивол проведет защиту титулов против обязательного претендента по линии WBO британца Каллума Смита 12 декабря на УГМК-арене в Екатеринбурге. Этот поединок возглавит турнир RCC Boxing Promotions. Для 35-летнего Бивола это будет второй бой в России после длительного перерыва. В мае он уже выступал в Екатеринбурге, где единогласным решением судей победил немца Михаила Айферта. Хоккеисты магнитогорского «Металлурга» на выезде в овертайме выиграли у нижегородского «Торпедо» 3-2, укрепив свою позицию на вершине турнирной таблицы Восточной конференции. В то же время идущий вторым «Нефтехимик» в Уфе проиграл Салавату Юлаеву 3-4. Уфимцы вплотную приблизились к нижнекамцам, как и хабаровский «Амур», победивший в родных стенах «Ладу» 1-0. Отдельно стоит отметить Сочи, выигравшая дома у «Акбарса» 3-2. Для южан это всего третья победа в 14 матчах регулярки и вторая над казанцами. Гандболисты краснодарского «Скифа» сыграли в ничью с вице-чемпионом России петербургским «Зенитом» в гостевом матче регулярки Суперлиги 26-26. Краснодарцы доминировали в первой половине и ушли на перерыв с преимуществом в 6 мячей, однако «Зенит» переломил ход встречи во втором тайме. «Скиф» занимает второе место в турнирной таблице, уступая только пермским «Медведям», которые дома обыграли «Динамо Астрахань» 32-26. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.
2: Усть-Лабинск FM. Радио Усть-Лабинск FM. На 107.9 FM.

0: Усть-Лабинские электросети оказывают платные дополнительные услуги населению. Организация учета электроэнергии, аренда грузоподъемной техники, строительство и обслуживание уличного освещения, аренда зданий и помещений. Для справок обращаться по телефону 8 861 35 9 13 29 с понедельника по пятницу с 8 до 17 часов без перерыва.
1: Нужен удобный интернет по доступной цене? Подключение к сети интернет в Усть-Лабинске от компании Freedom доступно уже сейчас. Быстро, стабильно, дешево. Вопросы и заявки по телефону 8 800 333 8813.
2: Когда питомец наш здоров, не помним мы про докторов. Но если заболел ваш друг, ищите клинику «Вокруг». Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района на Элеваторной. Это государственная лицензия на ветеринарные услуги, хирургию, терапию, стоматологию, УЗИ и чипирование. Усть-Лабинск, Элеваторная, 1. Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района.
3: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look, Усть-Лабинск, улица Красная, 242, станица Ладожская, улица Театральная, 30, село Красногвардейское, улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть, хорошо выглядеть.
4: Ищите нас на Яндекс.Картах.
5: Если вы слышите эту рекламу, значит, она работает.
6: Реклама на УФМ 8 909 45 30 30.

сохраним друг друга. Я все ждала, что поумнеешь, с этим было туго. Ты доводил меня, била в дребезги посуду. Ты говорила, сумасшедший, включи рассудок. Из нас двоих отбита, это ты, если без шуток. Но я украшал себя не только, вот любил едва ли. Ты сделал все, что мог, спасибо, а теперь проваливай.

0: на UFM.
1: Изготовление и монтаж металлопластиковых окон и дверей. Простые окна, энергоэффективные, окна с солнцезащитой, панорамные, эркерное окно, арочные пластиковые окна, цветные, черные, панорамные двери, входные, подъемно-раздвижные, межкомнатные, офисные, балконные двери. Обращаться по телефону 8-938-510-75-99, 8-938-510-75-99.
2: Полиция Кубани предупреждает. Если вам звонят и представляются сотрудниками банка, сообщают о подозрительной операции и просят назвать CVV-код, коды из СМС или перевести деньги на безопасный счет, немедленно кладите трубку. Настоящий банк никогда не запрашивает эти данные по телефону. Не дайте себя обмануть.
3: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

Здравствуйте, в студии Владимир Громов. В Хуторе Железном открыли памятник участникам и погибшим в ходе специальной военной операции. Этот мемориал – символ благодарности и уважения тем, кто с честью выполнял и продолжает выполнять свой воинский долг, проявив мужество, стойкость и верность Отечеству. В церемонии открытия памятника и возложения цветов приняли участие замглавы района Иван Кретинин, депутат ЗСК Владимир Зюзин, помощник депутата Госдумы Алексея Езубова Александр Семенов, зампредседателя Совета района депутатов Борис Поликин, глава Железного сельского поселения Виктория Брат, ученики школы номер 9, жители Хутора, а также семьи участников специальной военной операции. В Москве состоялось торжественное открытие Всероссийского форума школьных музеев, память жива, участниками которого стали юноармейцы школы номер 7. Форум объединил тех, кто бережно хранит историческую память, изучает героическое прошлое нашей страны и передает правду о подвигах предков следующим поколениям. Это уникальная площадка, где встречаются лучшие школьные музеи России, чтобы поделиться своими наработками и найти новый формат работы с молодежью. ТОС «Восточный», квартал 39, вошел в число лучших по итогам конкурса «Лучшая практика ТОС-2025», заняв второе место. На выигранные средства новое игровое оборудование приобретено и уже установлено на детской площадке по улице Павлова, 75. Теперь детвора квартала может проводить время с комфортом и пользой. Чтобы площадка заиграла новыми красками, жители вышли на субботник. Вместе с молодежным советом группы компании «Прогресс Агро», работниками администрации и семьями навели порядок, убрали мусор и листву, обновили по окраску малых архитектурных форм и высадили молодые деревья. На прямую телефонную линию администрации района поступило 11 обращений от жителей муниципалитета. В числе основных вопросов – восстановление поврежденного асфальтового покрытия, спил деревьев на улице Ладожской, проблемы уличного освещения, отсутствие контейнеров на кладбище по улице Звездная. Все обращения были приняты дежурным заместителем главы района и направлены профильным специалистам для дальнейшего рассмотрения и принятия необходимых мер. Напоминаю, что каждую субботу с 10 до 12 работает прямая телефонная линия администрации района. Жители могут обратиться к дежурному заместителю главы района и задать интересующие вопросы. Телефон для обращения 41203. В средней школе номер 4 прошел открытый урок культуры и безопасности, приуроченный ко дню гражданской обороны России. Занятие провела депутат Новолабинского сельского поселения Светлана Колкутова. На урок были приглашены участники СВО, инструкторы КВПК «Медведь» и представители аварийно-спасательного отряда Усть-Лабинского района. Такие встречи помогают школьникам осознать, насколько важно знать правила безопасности, сохранять спокойствие в сложной ситуации и ответственно относиться к своей жизни и жизни окружающих. На этом у меня все. Выпуск подготовлен по материалам пресс-службы Усть-Лабинского района. В студии был Владимир Громов.

0: Организация приглашает на постоянную работу тракториста. График сменный. Заработная плата 350 рублей в час. Обращаться по адресу: город Усть-Лабинск, улица Карла Либкнехта, 230. Телефон плюс 7 989 821 06 78, плюс 7 989 821 06 78.
1: Вот это реальный выбор. Магазин «Многомото». На тысячи квадратов более тысячи мотоциклов, питбайков, скутеров, квадроциклов и велосипедов в наличии и по дилерской цене. Гарантия, сервис, доставка. Краснодар, Ростовское шоссе, 34/18. Магазин «Многомото». Подробности на knvstels.ru. Усть-Лабинск, Ленина, 74А.
2: Ты чего такой задумчивый весь день?
3: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
2: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинск, объездная 14. Телефон 8 918 45 75 444.
0: Слабинские электросети предлагают широкий спектр квалифицированных дополнительных услуг. Монтаж электрических сетей, услуги спецтехники, автокран, автогидроподъемник, бурильно-крановая машина, экскаватор, манипулятор, длинномер. Для справок обращаться по телефону 8 86 135 9 13 29. С понедельника по пятницу с 8 до 17 часов без перерыва.
1: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
4: Реклама на УФМ. 8 909 45 30 30.

0: UFM. Реклама на UFM.
1: Мечтаете о путешествиях? Турагентство «Лучший тур» осуществляет их с 2009 года для вас. Наш адрес: Усть-Лабинск, Ободовского, 32А. Телефон 918-47-48-7. 918-47-48-7. Собирай чемодан, а остальное мы возьмем на себя.
2: Вам вставили? А если еще не вставили, то мы вам установим имплант от 20 000 рублей. Мастерская улыбок. Усть-Лабинск, Рубина 66. Записи и подробности по телефону 8-918-166-0909. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.

0: Единый центр натяжных потолков. Консультация, установка, скидки. Работаем с физическими и юридическими лицами по району и краю.
1: Натяжной потолок Усть-Лабинск.ру. Натяжной потолок Усть-Лабинск.ру.
0: Звоните плюс 7 918 144 144 5.
2: Строительную компанию требуется мастер-универсал. Зарплата от 5000 рублей в день. Подробности по телефону 8 918 08 07 3 единицы, 8 918 08 07 3 единицы.
3: Реклама на УФМ 8 909 45 00 30.

0: все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
1: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Продажи новых легковых машин снижаются 2 месяца подряд. По данным Автостата, в сентябре они снизились на 6% до 115 тысяч штук. Данные приводит Автостат. Основной причиной эксперты считают повышение ставок и завершение госпрограмм. Но «Лада» при этом остается лидером рынка. Следом идут «Хавейл» и «Теннет». В следующем году «Москвич М-90» получит

Гибридную версию о таких планах заявила генеральный директор завода Елена Фролова. Но главное даже не в этом. Завод планирует локализовать гибрид сразу в новом поколении. Скорее всего, в основу ляжет новый MG S9, который уже продается в Европе. Когда сменит поколение бензиновый «Москвич» M90, пока неизвестно. Гибридный валют iSpace впервые вошел в десятку самых продаваемых кроссоверов в России. По итогам последней недели сентября продали 354 машины. Гибридная модель второй раз попадает в топ-10. Ранее рубеж покорился Geely EX5 Mi. В лидерах остаются Havail Jolion, Tenet T7 и T4L. Дефицит топлива породил новые водительские привычки. Например, посмотреть карты с наличием топлива, выяснить, где бензин есть, а где уже нет. А еще заправляться утром или поздно вечером, когда машин меньше. Не тянуть до последнего деления, чтобы не ехать, куда придется. А еще знать график поставок на свои АЗС. Подробнее о том, как заправляться быстрее, расскажет статья на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.

0: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look, Усть-Лабинск, улица Красная, 242, станица Ладожская, улица Театральная, 30, село Красногвардейское, улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть, хорошо выглядеть.
1: Ищите нас на Яндекс.Картах.
2: Аптеки «Здоровье». Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
3: Аптеки «Здоровье» работают с 1999 года.
4: Слушай, хватит есть, что попало. Залетай в «Логово Паб». Тут бургеры огонь. Котлеты лепим сами, а пельмени прям как у бабушки, только круче. Играем в нарды и слушаем музыку, с которой вечер точно не будет скучным. Плюс приятный бонус девушкам. А по выходным акция.
5: Подробности акции уточняйте у администратора паба.
4: Ждем вас в «Логово Паб». Усть-Лабинск, Свердлова, 14Г.
5: Мы есть на Яндекс.Картах.
6: Хотите внуков? Купите детям квартиру. Агентство недвижимости «Партнер». Купля-продажа, аренда недвижимости. Кратчайшие сроки. Работа на всей территории района. Наш адрес: город Усть-Лабинск, Ленина, 33. Напротив сквера администрации. С нами уверенно, с нами надежно. Агентство недвижимости «Партнер».
7: Склад дверей «Лидер». Всегда в наличии и под заказ двери входные и межкомнатные. Стандартных и нестандартных размеров. Более 500 моделей. Дверная фурнитура. Возможен замер и доставка. Склад дверей «Лидер». Более 20 лет на рынке Усть-Лабинска.
8: Качество, проверенное временем.
7: Усть-Лабинск. Коминтерна 108. Напротив лицея. Телефон 8-918-24-24-704.
9: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: Реклама на УФМ.
1: АО «Сахарный завод «Свобода» требуется. Электромонтер, слесарь-ремонтник, слесарь КИП-ИА, электрогазосварщик, грузчик, тракторист, водитель погрузчика, заместитель главного механика, рабочие без опыта работы. По всем вопросам обращаться по телефону 8-918-990-85-17.
2: Полиция Кубани предупреждает. В крае участились случаи обмана под видом замены домофонов. Мошенники расклеивают объявления с QR-кодом или ходят по квартирам, убеждая назвать код из СМС, якобы для внесения в список жильцов. Помните, этот код откроет преступникам доступ к вашему личному кабинету на госуслугах. Никому не сообщайте приходящие в сообщениях цифры.
3: Изготовление и монтаж металлопластиковых окон и дверей. Простые окна, энергоэффективные, окна с солнцезащитой, панорамные, эркерное окно, арочные пластиковые окна, цветные, черные, панорамные двери, входные, подъемно-раздвижные, межкомнатные, офисные, балконные двери. Обращаться по телефону 8-938-510-75-99, 8-938-510-75-99.
4: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: Радио Усть-Лабинск FM.
1: Усть-Лабинск FM.
0: Новости страны и мира. О главном.
2: Студентов, отчисленных из вуза, планируют ограничить в приеме в это же учебное заведение. Об этом говорится в проекте приказа Минобрнауки Российской Федерации, с которым ознакомился ТАСС. Лица, отчисленные из организации в связи с применением к ним отчисления как меры дисциплинарного взыскания, не подлежит приему в эту организацию в течение 5 лет после отчисления, говорится в документе министерства. Накануне глава Минобрнауки Валерий Фальков заявил, что с 2025 года число платных мест в российских вузах по 40 специальностям сократилось на 97 тысяч. При этом, по его словам, регулирование платных мест не затронуло инженерно-технический профиль подготовки. В России вводят новый ГОСТ, регламентирующий производство овощных пюре и паст. Соответствующее решение было закреплено приказом Росстандарта в сентябре этого года. Правила распространяются на продукцию из запеченных или отварных овощей, в частности, тыквы, кабачков и моркови, включая товары для детского рациона. В документе описаны требования к качеству консервов, приготовленных как из свежего, так и из предварительно заготовленного сырья. Внедрение единого ГОСТа призвано систематизировать производство. До настоящего момента изготовители ориентировались на индивидуальные технические условия или различные разрозненные нормативы. И в завершении выпуска. Расслабляющая фортепианная музыка помогает организму быстрее восстановиться после стресса, чем звуки дождя, ручьев и водопадов. Она способствует улучшению настроения, снижению пульса и потоотделения, а также влияет на взаимодействие мозговых сетей, связанных со слухом и регуляцией состояния организма. К таким выводам пришли исследователи из Института психологии Китайской академии наук. В эксперименте участвовали 120 молодых людей. Сначала добровольцы выполняли сложные математические задания на время. После теста участники слушали либо спокойную фортепианную музыку, либо звуки воды. Ученые оценивали их настроение, измеряли частоту сердечных сокращений, потоотделения и уровень кортизола, гормона стресса. Результаты показали: музыка, которую включали после напряженного задания, помогала участникам восстанавливаться эффективнее, чем звуки природы. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Репорт Информ.
1: Радио УФМ.
0: Реклама на УФМ.
3: Приглашаем на работу столяра. График работы 5 через 2 с 8 до 17 часов. Обращаться по телефону 8-918-675-27-93. 8-918-675-27-93.
4: Хватит мечтать, пора брать! Товары для спорта, огромный выбор велосипедов, скейтов, роликовых коньков и мотоциклов найдешь в магазинах «Стелс», Усть-Лабинск, Ленина, 74А. Подробности на сайте knvstels.ru.
3: Организация приглашает на постоянную работу тракториста. График сменный, заработная плата 350 рублей в час. Обращаться по адресу: город Усть-Лабинск, улица Карла Либкнехта, 230. Телефон плюс 7-989-821-06-78. Плюс 7-989-821-06-78.
5: Аптеки. Здоровье. Качество во всем. Лекарства-пустышки не продаем.
6: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
7: Вам вставили? А если еще не вставили, то мы вам установим имплант от 20 тысяч рублей. Мастерская улыбок. Усть-Лабинск, Рубина, 66. Записи и подробности по телефону 8-918-166-0909. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
8: 31 октября в 18.00 Дворец культуры «Кубань». Компания «Арт Шоу», продюсерский центр «Арт Рекордс» при поддержке радиостанции УФМ представляют. Большой шоу-концерт «Музыка звездных нот». В программе три поколения, три эпохи на одной сцене. Легендарные хиты 80-х, 90-х и нулевых. Яркое шоу, любимые артисты и, конечно же, твои лучшие воспоминания. Билеты в кассах Дворца культуры «Кубань». Справки по телефону 8-918-123-43-43.
0: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: Куда ветер дует. Прогноз погоды.
1: По народным приметам, если октябрь выдался теплым, значит зимние морозы будут крепкими. По прогнозам синоптиков, в четверг 15 октября в Усть-Лабинске и Кореновске пасмурно, дождь днем до 25 градусов, ночью плюс 17. Атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба, ветер северо-восточный до 4 метров в секунду, световой день составит 11 часов 1 минуту, слабая магнитная буря.

0: Хит FM. Реклама на УФМ.
1: Что бы вы могли сказать об агентстве недвижимости «Партнер»?
2: Надежно.
1: Большой опыт.
2: Высокий профессионализм. Огромная база.
0: Агентство недвижимости «Партнер». Гарантия безопасной сделки. Город Усть-Лабинск, улица Ленина, 33, напротив сквера администрации. 8-918-02-888-04.
3: Ты чего такой задумчивый весь день?
4: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
3: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинск, объездная 14. Телефон 8-918-45-75-400.

0: 9. С понедельника по пятницу с 8 до 17 часов без перерыва.
1: Нужен удобный интернет по доступной цене? Подключение к сети интернет в Усть-Лабинске от компании Freedom доступно уже сейчас. Быстро, стабильно, дешево. Вопросы и заявки по телефону 8 800 333 8813.
2: Внимание, садоводы и дачники! Питомник декоративных и плодовых растений «Рассвет» приглашает вас на новую торговую площадку. Большой ассортимент хвойных, плодовых, декоративных растений и цветов. Ждем вас по адресу: город Усть-Лабинск, улица Коммунальная, 24, район завода полимерной упаковки. Телефон 8 918 288 85 96.
3: Предусмотрена система скидок.
4: Реклама на УФМ. 8 909 45 30 30.

Не знаю, кто ты и откуда. С тобой дни летят, будто минуты. Когда на расстоянии со мной меньше фута. Это очень важные секунды. То, что сейчас слышишь, это то, что к тебе чувствую. В моей хате много всего, но без тебя так пусто. Пацаны сказали, ты была искусственна. А я до сих пор считаю то, что ты

0: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look, Усть-Лабинск, улица Красная, 242, станица Ладожская, улица Театральная, 30, село Красногвардейское, улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть, хорошо выглядеть. Ищите нас на Яндекс.Картах.
1: Единый центр натяжных потолков. Консультация, установка, скидки. Работаем с физическими и юридическими лицами по району и краю.
2: Натяжной потолок Усть-Лабинск.ру. Натяжной потолок Усть-Лабинск.ру.
1: Звоните плюс 7 918 144 144 5.
3: Изготовление и монтаж металлопластиковых окон и дверей. Простые окна, энергоэффективные. Окна с солнцезащитой, панорамные, эркерное окно. Арочные пластиковые окна, цветные, черные. Панорамные двери, входные, подъемно-раздвижные, межкомнатные, офисные, балконные двери. Обращаться по телефону 8-938-510-75-99. 8-938-510-75-99.
4: Краснодарский край проводит целевой набор операторов ППЛА «Войска беспилотных систем». Требования. До 35 лет. Уверенное владение компьютером. Гарантия зачисления в целевое подразделение. Полная поддержка от государства. При подписании контракта с Министерством обороны Российской Федерации гарантировано увольнение со службы через год по истечении срока контракта, если военнослужащий не подпишет новый. Под запретом перевод операторов ППЛА на другие задачи. Сменить профиль военнослужащий может только по своему личному согласию. Заключивший контракт с Минобороны РФ получает единовременную выплату в размере 3 миллионов 400 тысяч рублей. Гарантированную профессиональную подготовку и обучение. Статус ветеран боевых действий. Право на льготы для участников СВО и их семей. Звони 8 800 444 46 23. Стань главной военной силой СВО.
5: Когда питомец наш здоров, не помним мы про докторов. Но если заболел ваш друг, ищите клинику «Вокруг». Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района на Элеваторной. Это государственная лицензия на ветеринарные услуги, хирургию, терапию, стоматологию, УЗИ и чипирование. Усть-Лабинск, Элеваторная, 1. Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района.
6: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься? И что?

0: о том, что делает нашу жизнь проще и удобнее в нашей рубрике. Xiaomi выпустила подушку мечты. Xiaomi представила в Китае Mi Jia Smart Waist and Back Massager. Массажную подушку для спины и поясницы с четырьмя подвижными головками, семью режимами работы и графеновым подогревом. Устройство управляется кнопкой на корпусе или через приложение Mi Home. Далее подробнее. Основу конструкции составляют две гибкие направляющие длиной 450 мм, которые повторяют изгибы позвоночника и поясницы. По ним перемещаются четыре массажных головки из эластичного материала. Они расположены по обе стороны позвоночника и прорабатывают область от лопаток до пояснично-крестцового отдела. В Mi Jia Smart Waist and Back Massager предусмотрено 7 готовых программ и еще 3 настраиваемых режима в приложении. Пользователь может выбрать конкретный участок спины, в пределах которого головки будут двигаться вперед и назад для более интенсивного массажа. За нагрев отвечает графеновый элемент площадью 10 000 квадратных миллиметров. Его можно использовать отдельно или одновременно с массажем. При этом для базового управления смартфон не нужен. На корпусе есть физическая кнопка. Подушку можно использовать не только для спины. Ее разрешается применять для массажа икр или как поясничную опору в кресле. В режиме ожидания массажные головки убираются внутрь корпуса, чтобы не создавать давление на спину. Краудфандинг Mi Jia Smart Waist and Back Massager стартует в Китае 12 октября. На этом пока все. Услышимся!
1: Радио УФМ. УФМ. Радио УФМ.

0: краска. Реклама на УФМ.
1: Слушай, хватит есть, что попало. Залетай в Логово Паб. Тут бургеры огонь. Котлеты лепим сами, а пельмени прям как у бабушки. Только круче. Играем в нарды и слушаем музыку, с которой вечер точно не будет скучным. Плюс приятный бонус девушкам. А по выходным акция. Подробности акции уточняйте у администратора паба. Ждем вас в Логово Паб. Усть-Лабинск, Свердлова, 14Г. Мы есть на Яндекс.Картах.
2: Полиция Кубани предупреждает. Звонят по поводу замены домофона, просят назвать код из СМС, кладите трубку. Эту схему придумали мошенники для взлома ваших аккаунтов. Настоящие коммунальные службы не запрашивают конфиденциальную информацию по телефону.
3: АО «Сахарный завод «Свобода» требуется. Электромонтер, слесарь-ремонтник, слесарь КИП-ИА, электрогазосварщик, грузчик, тракторист, водитель погрузчика, заместитель главного механика, рабочие без опыта работы. По всем вопросам обращаться по телефону 8-918-990-85-17.
4: Мечтаете о путешествиях? Турагентство «Лучший тур» осуществляет их с 2009 года для вас. Наш адрес: Усть-Лабинск, Ободовского, 32А. Телефон 918-47-48-7. 918-47-48-7. Собирай чемодан, а остальное мы возьмем на себя.
5: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
0: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

радио УФМ. УФМ. На 107.9 FM.

0: Морской календарь. Мы держим вас в курсе городских новостей.
1: В студии Руслан Александров. Здравствуйте. Роман Перевалов принял участие в сессии городского совета депутатов, которую провел заместитель председателя совета Роман Кравченко. На заседании рассмотрели и утвердили ряд вопросов. Внесены изменения в решение совета Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района от 18 декабря 2025 года номер 1, протокол 23, о бюджете Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского муниципального района Краснодарского края на 2026 год и на план период 27 и 28 годов. Кроме того, признано утратившим силу решение Совета Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района от 4 августа 2026 года номер 6, протокол номер 33, о внесении изменений в решение Совета Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района от 30 сентября 2021 года номер 3, об утверждении положения муниципальном жилищном контроле на территории Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района. Также согласована передача недвижимого имущества Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района без возмездное временное пользование акционерному обществу «Усть-Лабинск Теплоэнерго». ТОС «Восточный квартал 39» вошел в число лучших по итогам конкурса «Лучшая практика ТОС-2025», заняв второе место. На выигранные средства новое игровое оборудование приобретено и уже установлено на детской площадке по улице Павлова, 75. Теперь детвора квартала может проводить время с комфортом и пользой, чтобы площадка заиграла новыми красками. Жители вышли на субботник. Вместе с молодежным советом группы компании «Прогресс Агро» работниками администрации и своими семьями навели порядок, убрали мусор и листву, обновили покраску малых архитектурных форм, высадили молодые деревья. Спасибо каждому, кто не остался в стороне, только вместе мы делаем наш город уютнее. Роман Перевалов совместно с Советом депутатов Усть-Лабинского городского поселения провел объезд строящихся объектов, проверенные темпы и качество работ, а также соблюдение сроков. По объекту Усть-Лабинская миля на текущий момент строительная готовность оценивается в 87%. Работы по созданию пешеходных дорожек находятся на стадии завершения. Подрядные организации осуществляют монтаж и сборку индивидуальных тематических зон и малых архитектурных форм. Завершение всех работ и открытие объекта для жителей запланировано на конец текущего года. Как отметил Роман Перевалов, проект получил победу во всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды, малые города и исторические поселения. Еще больше новостей в наших следующих выпусках. В студии был Руслан Александров. Информация предоставлена пресс-службой администрации города Усть-Лабинска.
0: Городской календарь. Мы держим вас в курсе городских новостей.
2: УФМ 107.9 FM. УФМ на 107.9 FM.
0: Реклама на УФМ.
3: Усть-Лабинские электросети оказывают платные дополнительные услуги населению. Подключение к электрическим сетям без посредников и переплат. Электромонтажные работы. Строительство воздушных линий и трансформаторных подстанций. Техническое обслуживание электрооборудования потребителей. Для справок обращаться по телефону 8 861 35 9 13 29. С понедельника по пятницу с 8 до 17 часов без перерыва.
4: Ты чего такой задумчивый весь день?
5: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
4: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинск, объездная 14. Телефон 8 918 45 75 444.
6: Организация приглашает на постоянную работу тракториста. График сменный, заработная плата 350 рублей в час. Обращаться по адресу: город Усть-Лабинск, улица Карла Липнехта, 230. Телефон плюс 7 989 821 06 78. Плюс 7 989 821 06 78. Изготовление и монтаж металлопластиковых окон и дверей. Простые окна, энергоэффективные. Окна с солнцезащитой, панорамные, эркерное окно. Арочные пластиковые окна, цветные, черные. Панорамные двери, входные, подъемно-раздвижные, межкомнатные, офисные, балконные двери. Обращаться по телефону 8-938-510-75-99. 8-938-510-75-99.
7: Пахать, рыхлить, сверлить, пилить. В магазинах «Стелс» огромный выбор техники и электроинструмента для сада и дома. «Стелс» – успей на скидки и работай с удовольствием. Усть-Лабинск, Ленина, 74А. Подробности на сайте knvstels.ru.
8: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: Ветер дует. Прогноз погоды.
1: По народным приметам, если октябрь выдался теплым, значит зимние морозы будут крепкими. По прогнозам синоптиков, в четверг 15 октября в Усть-Лабинске и Кореновске пасмурно, дождь днем до 25 градусов, ночью плюс 17. Атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба, ветер северо-восточный до 4 метров в секунду, световой день составит 11 часов 1 минуту, слабая магнитная буря.

0: Реклама на УФМ.
1: Вам вставили? А если еще не вставили, то мы вам установим имплант от 20 тысяч рублей. Мастерская улыбок. Усть-Лабинск, Рубина 66. Записи и подробности по телефону 8-918-166-0909. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
2: Мечтаете о путешествиях? Турагентство «Лучший тур» осуществляет их с 2009 года для вас. Наш адрес: Усть-Лабинск, Ободовского, 32А. Телефон 918-47-48-7. 918-47-48-7. Собирай чемодан, а остальное мы возьмем на себя.
3: В строительную компанию требуется мастер-универсал. Зарплата от 5000 рублей в день. Подробности по телефону 8-918-08-07-3-1. 8-918-08-07-3-1.
4: Аптеки. Здоровье. Качество во всем. Лекарства-пустышки не продаем.
5: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
6: Слушай, хватит есть, что попало. Залетай в Логово Паб. Тут бургеры огонь. Котлеты лепим сами, а пельмени прям как у бабушки, только круче. Играем в нарды и слушаем музыку, с которой вечер

0: Любимые артисты и, конечно же, твои лучшие воспоминания. Билеты в кассах Дворца культуры Кубань. Справки по телефону 8-918-123-43-43.
1: Подпиши контракт с Минобороны от Краснодарского края и получи до 6 миллионов рублей за первый год службы. 3 миллиона 400 тысяч рублей – единовременная выплата. Также среди мер поддержки – статус ветерана боевых действий и другие льготы от государства. Все по-честному. Номер телефона 8 800 44 44 623. Сайт контракт23.рф.
2: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
3: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: with you and your beauty. Реклама на OFM.
1: Склад дверей «Лидер». Всегда в наличии и под заказ двери входные и межкомнатные. Стандартных и нестандартных размеров. Более 500 моделей. Дверная фурнитура. Возможен замер и доставка. Склад дверей «Лидер». Более 20 лет на рынке Усть-Лабинска. Качество, проверенное временем. Усть-Лабинск. Коминтерна 108. Напротив лицея. Телефон 8-918-24-24-704.
2: Когда питомец наш здоров, не помним мы про докторов. Но если заболел ваш друг, ищите клинику «Вокруг». Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района на Элеваторной. Это государственная лицензия на ветеринарные услуги, хирургию, терапию, стоматологию, УЗИ и чипирование. Усть-Лабинск, Элеваторная, 1.
3: Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района.
4: Хотите внуков? Купите детям квартиру. Агентство недвижимости «Партнер». Купля-продажа, аренда недвижимости. Кратчайшие сроки. Работа на всей территории района. Наш адрес: город Усть-Лабинск, Ленина 33, напротив сквера администрации. С нами уверенно, с нами надежно. Агентство недвижимости «Партнер».
5: Внимание, садоводы и дачники! Питомник декоративных и плодовых растений «Рассвет» приглашает вас на новую торговую площадку. Большой ассортимент хвойных, плодовых, декоративных растений и цветов. Ждем вас по адресу: город Усть-Лабинск, улица Коммунальная, 24, район завода примерной упаковки. Телефон 8-918-288-85-96.
6: Предусмотрена система скидок.
7: Единый центр натяжных потолков. Консультация, установка, скидки. Работаем с физическими и юридическими лицами по району и краю.
8: Натяжной потолок Усть-Лабинск.ру. Натяжной потолок Усть-Лабинск.ру.
7: Звоните плюс 7-918-144-144-5.
9: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look, Усть-Лабинск, улица Красная, 242, станица Ладожская, улица Театральная, 30, село Красногвардейское, улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть, хорошо выглядеть.
10: Ищите нас на Яндекс.Картах.
11: Если вы слышите эту рекламу, значит, она работает.
12: Реклама на OFM 8-909-45-00-30.

0: простым языком об экономике в программе «Кошелек».
1: С 1 октября в России вступил в силу закон о платформенной экономике. Документ разрешает маркетплейсам возлагать на покупателя расходы на обратную доставку товара надлежащего качества при отказе от покупки. При этом платформы обязаны обеспечить возможность вернуть такой товар продавцу через пункт выдачи, если заказ доставлялся с использованием их логистической инфраструктуры. На текущий момент времени крупнейшие российские маркетплейсы не планируют менять привычные для покупателей условия возврата товаров. В ассоциации цифровых платформ сообщили о том, что Wildberries, Озон и Яндекс.Маркет сохранят привычный порядок возврата.
0: Деньги дороги, как память.
1: Осенний сезон 2026 года ознаменуется для российских потребителей подорожанием продовольственной корзины. Экономическая конъюнктура складывается таким образом, что привычное сезонное удешевление местной сельхозпродукции в текущем цикле нивелируется комплексом негативных факторов, сообщает Data.ru. Наиболее драматичная динамика цен прогнозируется в сегменте деликатесной рыбы. Розничная стоимость красной икры и лососевой икры способна продемонстрировать скачок в диапазоне от 20 до 30%. Импортная плодоовощная группа, включающая болгарский перец, кабачки и баклажаны, подорожает на 35-40% из-за дорогой логистики и валютных рисков. Традиционные для зимнего стола тепличные огурцы и томаты к началу календарной зимы прибавят в стоимости около 30%. Относительно стабильным остается лишь локальный борщевой набор – картофель, капуста, свекла, морковь. Однако и его ценник к концу осени поднимется до 15%.
0: Экономика должна быть экономной.
1: В половине российских городов-миллионников наблюдается снижение числа магазинов, специализирующихся на товарах для дома. Это может быть следствием серьезной конкуренции офлайн-розницы с маркетплейсами, падение посещаемости торговых центров, а также снижение расходов потребителей в сегменте непродовольственных товаров. Директор по стратегическому развитию магазин магазинов Вячеслав Кацегоров считает, что сокращение точек продаж, специализирующихся на товарах для дома, может быть связано со снижением расходов в этой категории. По его оценке, расходы потребителей на мебель и товары для интерьера снизились на 6-7% год к году. Сокращение числа специализированных торговых объектов в основном приходится на небольшие несетевые магазины у дома и в стрит-ритейле, отмечает эксперт. Крупные сети оптимизируют свою работу за счет переноса площадей в торговые центры с большим трафиком покупателей, поясняет специалист. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
0: Кошелек.

0: АО «Сахарный завод «Свобода» требуется: электромонтер, слесарь-ремонтник, слесарь КИП-ИА, электрогазосварщик, грузчик, тракторист, водитель погрузчика, заместитель главного механика, рабочие без опыта работы. По всем вопросам обращаться по телефону 8-918-990-85-17.
1: Полиция Кубани предупреждает. К вам пришли с проверкой домофонного оборудования без предварительного объявления от управляющей компании. Не спешите пускать незнакомцев в дом. Преступники могут выдать себя за мастеров, чтобы выведать личные данные или похитить ценности. Требуйте удостоверения и обязательно перезванивайте в организацию, которую они представляют, чтобы подтвердить личность визитеров.
0: Организация приглашает на постоянную работу тракториста. График сменный, заработная плата 350 рублей в час. Обращаться по адресу: город Усть-Лабинск, улица Карла Либкнехта, 230. Телефон плюс 7 989 821 06 78, плюс 7 989 821 06 78.
2: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
3: Реклама на УФМ 8 909 45 30 30.

0: 97.9 FM.
1: Здравствуйте, в студии Владимир Громов. В хуторе Железном открыли памятник участникам и погибшим в ходе специальной военной операции. Этот мемориал – символ благодарности и уважения тем, кто с честью выполнял и продолжает выполнять свой воинский долг, проявив мужество, стойкость и верность Отечеству. В церемонии открытия памятника и возложения цветов приняли участие замглавы района Иван Кретинин, депутат ЗСК Владимир Зюзин, помощник депутата Госдумы Алексей Езубова Александр Семенов, зампредседателя Совета района депутатов Борис Поликин, глава Железного сельского поселения Виктория Братова, ученики школы номер 9, жители хутора, а также семьи участников специальной военной операции. В Москве состоялось торжественное открытие Всероссийского форума школьных музеев, память жива, участниками которого стали юноармейцы школы номер 7. Форум объединил тех, кто бережно хранит историческую память, изучает героическое прошлое нашей страны и передает правду о подвигах предков следующим поколениям. Это уникальная площадка, где встречаются лучшие школьные музеи России, чтобы поделиться своими наработками и найти новый формат работы с молодежью. ТОС «Восточный», квартал 39, вошел в число лучших по итогам конкурса «Лучшая практика ТОС-2025», заняв второе место. На выигранные средства новое игровое оборудование приобретено и уже установлено на детской площадке по улице Павлова, 75. Теперь детвора квартала может проводить время с комфортом и пользой. Чтобы площадка заиграла новыми красками, жители вышли на субботник. Вместе с молодежным советом группы компании «Прогресс Агро», работниками администрации и семьями навели порядок, убрали мусор и листву, обновили покраску малых архитектурных форм и высадили молодые деревья. На прямую телефонную линию администрации района поступило 11 обращений от жителей муниципалитета. В числе основных вопросов – восстановление поврежденного асфальтового покрытия, спил деревьев на улице Ладожской, проблемы уличного освещения, отсутствие контейнеров на кладбище по улице Звездная. Все обращения были приняты дежурным заместителем главы района и направлены профильным специалистам для дальнейшего рассмотрения и принятия необходимых мер. Напоминаю, что каждую субботу с 10 до 12 работает прямая телефонная линия администрации района. Жители могут обратиться к дежурному заместителю главы района и задать интересующие вопросы. Телефон для обращения 41203. В средней школе номер 4 прошел открытый урок культуры и безопасности, приуроченный ко дню гражданской обороны России. Занятие провела депутат Новолабинского сельского поселения Светлана Колкутова. На урок были приглашены участники СВО, инструкторы КВПК «Медведь» и представители аварийно-спасательного отряда Усть-Лабинского района. Такие встречи помогают школьникам осознать, насколько важно знать правила безопасности, сохранять спокойствие в сложной ситуации и ответственно относиться к своей жизни и жизни окружающих. На этом у меня все. Выпуск подготовлен по материалам пресс-службы Усть-Лабинского района. В студии был Владимир Громов.
2: Радио Усть-Лабинск FM. Усть-Лабинск FM на 107.9 FM. Реклама на УФМ.
3: Вам вставили? А если еще не вставили, то мы вам установим имплант от 20 тысяч рублей. Мастерская улыбок. Усть-Лабинск, Рубина 66. Записи и подробности по телефону 8-918-166-0909.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
5: Вот это реальный выбор. Магазин «Много Мото». На тысячи квадратов более 1000 мотоциклов, питбайков, скутеров, квадроциклов и велосипедов в наличии и по дилерской цене. Гарантия, сервис, доставка. Краснодар, Ростовское шоссе, 34/18. Магазин «Много Мото». Подробности на knvstels.ru. Усть-Лабинск, Ленина, 74А.
6: Усть-Лабинские электросети оказывают платные дополнительные услуги населению. Организация учета электроэнергии, аренда грузоподъемной техники, строительство и обслуживание уличного освещения, аренда зданий и помещений. Для справок обращаться по телефону 8 861 35 9 13 29 с понедельника по пятницу с 8 до 17 часов без перерыва.
7: Аптеки «Здоровье». Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
8: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
9: 31 октября в 18.00 Дворец культуры «Кубань». Компания «Арт Шоу», продюсерский центр «Арт Рекордс» при поддержке радиостанции УФМ представляют. Большой шоу-концерт «Музыка звездных нот». В программе «Три поколения, три эпохи на одной сцене». Легендарные хиты 80-х, 90-х и нулевых. Яркое шоу, любимые артисты и, конечно же, твои лучшие воспоминания. Билеты в кассах Дворца культуры «Кубань». Справки по телефону 8-918-123-43-43.
6: Приглашаем на работу столяра. График работы 5 через 2 с 8 до 17 часов. Обращаться по телефону 8-918-675-27-93. 8-918-675-27-93.
2: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
8: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: ветер дует. Прогноз погоды.
1: По народным приметам, если октябрь выдался теплым, значит зимние морозы будут крепкими. По прогнозам синоптиков, в четверг 15 октября в Усть-Лабинске и Кореновске пасмурно, дождь днем до 25 градусов, ночью плюс 17. Атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба, ветер северо-восточный до 4 метров в секунду, световой день составит 11 часов 1 минуту, слабая магнитная буря.

0: Через год, по истечении срока контракта, если военнослужащий не подпишет новый. Под запретом перевод операторов БПЛА на другие задачи. Сменить профиль военнослужащий может только по своему личному согласию. Заключивший контракт с Минобороны РФ получают единовременную выплату в размере 3 400 000 рублей, гарантированную профессиональную подготовку и обучение, статус ветеран боевых действий, право на льготы для участников СВО и их семей. Звони 8 800 444 46 23. Стань главной военной силой СВО.
1: Ты чего такой задумчивый весь день?
2: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
1: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинска, въездная 14. Телефон 8 918 45 75 444.
3: Изготовление и монтаж металлопластиковых окон и дверей. Простые окна, энергоэффективные, окна с солнцезащитой, панорамные, эркерное окно, арочные пластиковые окна, цветные, черные, панорамные двери, входные, подъемно-раздвижные, межкомнатные, офисные, балконные двери. Обращаться по телефону 8 938 510 75 99 8 938 510 75 99.
4: Внимание, садоводы и дачники! Питомник декоративных и плодовых растений «Рассвет» приглашает вас на новую торговую площадку. Большой ассортимент хвойных, плодовых, декоративных растений и цветов. Ждем вас по адресу: город Усть-Лабинск, улица Коммунальная, 24, район завода премьерной упаковки. Телефон 8 918 288 85 96.
5: Предусмотрена система скидок.
6: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
7: Реклама на УФМ 8 909 45 30 30.

0: ОФМ. ОФМ. Радио ОФМ.
1: Дорожные новости.
2: Денег на льготные автокредиты станет меньше. Об этом не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. Центральный банк ждет стабилизации топливного рынка до конца года. Такой прогноз недавно дали в проекте денежно-кредитной политики. Это значит, что рост цен на бензин остановится, а это благотворно повлияет на инфляцию в целом. Дело в том, что рост цен на топливо заложен в цену абсолютно любого товара на полках магазинов. Напомним, с августа в стране были перебои с бензином. Сейчас ситуация постепенно нормализуется. В ряде регионов очереди на заправках уже пропали, но до сих пор есть и проблемные регионы. Денег на льготные автокредиты станет меньше. На два ближайших года правительство сократило программу субсидирования покупки новых автомобилей втрое. Выделит 7 миллиардов рублей в год. Поддержка на уровне 25 миллиардов, как сейчас, свернется только в 2029 году. Изменения повлияют на льготные категории населения, учителей, врачей, участников специальной военной операции, семьи с детьми и инвалидов. Если планируете покупку в следующем году, с ней надо будет поторопиться. В Ростове-на-Дону произошел громкий коррупционный скандал. Бывшего командира батальона ДПС осудили за взятки от компании по эвакуации автомобилей. За деньги полицейский приказывал подчиненным выписывать протоколы за неправильную парковку. После этого машину увозили на штрафстоянку. Экс-полицейский получил 2,5 года условно и штраф 700 тысяч рублей. Если сталкиваетесь с подобной проблемой, обращайтесь в суд. Еще больше новостей на портале колес.ру, а на этом у нас все. Хорошей дороги.

0: Полиция Кубани предупреждает. Если вам звонят от имени компании по обслуживанию домофонов и просят продиктовать паспортные данные или СНИЛС для перерасчета или льготной замены ключей, это аферисты. Под этим предлогом они оформят на вас кредит. Прервите разговор и проверьте информацию в вашей управляющей компании.
1: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look, Усть-Лабинск, улица Красная, 242, станица Ладожская, улица Театральная, 30, село Красногвардейское, улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть, хорошо выглядеть.
2: Ищите нас на Яндекс.Карт.
3: Единый центр натяжных потолков. Консультация, установка, скидки. Работаем с физическими и юридическими лицами по району и краю.
4: Натяжной потолок Усть-Лабинск.ру. Натяжной потолок Усть-Лабинск.ру.
3: Звоните плюс 7 918 144 144 5.
5: Что бы вы могли сказать об агентстве недвижимости «Партнер»?
6: Надежно.
5: Большой опыт.
7: Высокий профессионализм. Огромная база.
8: Агентство недвижимости «Партнер». Гарантия безопасной сделки. Город Усть-Лабинск, улица Ленина, 33, напротив сквера администрации. 8-918-02-888-04.
9: Когда питомец наш здоров, не помним мы про докторов. Но если заболел ваш друг, ищите клинику «Вокруг». Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района на Элеваторной. Это государственная лицензия на ветеринарные услуги, хирургию, терапию, стоматологию, УЗИ и чипирование. Усть-Лабинск, Элеваторная, 1.
10: Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района.
11: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
12: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

хороший день для того, чтобы вернуться к себе. А вернуться к себе одному — это все-таки грустно. Тебе сказать привет и опять разойтись у дверей — слишком краткая, краткая форма искусства. Привет, ну как дела? Я хочу, чтобы ты в гости зашла. Ведь понятно, что так мимоходом ни о чем не расскажешь.

зайди поговорить. Между нами протянется нить, понимание нить и душевного отношения. Зачем? Да просто так. Если просит душа, не пустяк. Если просит душа,

0: Реклама на UFM.
1: АО «Сахарный завод «Свобода» требуется. Электромонтер, слесарь-ремонтник, слесарь КИП ИА, электрогазосварщик, грузчик, тракторист, водитель погрузчика, заместитель главного механика, рабочие без опыта работы. По всем вопросам обращаться по телефону 8-918-990-85-17.
2: Мечтаете о путешествиях? Турагентство «Лучший тур» осуществляет их с 2009 года для вас. Наш адрес: Усть-Лабинск, Ободовского, 32А. Телефон 918-47-48-7. 918-47-48-7. Собирай чемодан, а остальное мы возьмем на себя.
3: Аптеки «Здоровье». Качество во всем. Лекарства-пустышки не продаем.
4: Аптеки «Здоровье» работают с 1999 года.
5: Слушай, хватит есть, что попало. Залетай в Логово Паб. Тут бургеры огонь. Котлеты лепим сами, а пельмени прям как у бабушки, только круче. Играем в нарды и слушаем музыку, с которой вечер точно не будет скучным. Плюс приятный бонус девушкам. А по выходным акция.
6: Подробности акции уточняйте у администратора паба.
5: Ждем вас в Логово Паб. Усть-Лабинск, Свердлова, 14Г.
6: Мы есть на Яндекс.Картах.
7: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: на 107.9 FM.
1: Новости страны и мира. О главном.
2: Россияне могут вернуть до 19,5 тысяч рублей в год в качестве налогового вычета за оплату обычного лечения, за дорогостоящее лечение 13%, но не более уплаченного за год НДФЛ. Об этом РИА Новости рассказал депутат Госдумы Алексей Куриный. По обычным лечебным процедурам можно вернуть до 19,5 тысяч рублей в год. По дорогостоящему, включающему сложные операции ЭКО, имплантацию или гемодиализ, 13%, но не более уплаченного за год НДФЛ, сообщил парламентарий. Чтобы получить налоговый вычет за лечение, в том числе за платные анализы и работу стоматолога, должны быть выполнены некоторые условия. Гражданин должен быть налоговым резидентом России и должен отчислять НДФЛ в том же году, когда оплачивал медицинские услуги. Оформлять вычет можно ежегодно или раз в 3 года, отметил депутат. На задачи, связанные с покупками, приходится 12% запросов в чате с Алисой AI. Среди регулярных пользователей, возвращающихся в чат несколько раз в неделю, 9 из 10 обращаются к сервису для подбора и покупки товаров. Каждый пятый из этой группы использует чат для сравнения вариантов и поиска различий между товарами. Чаще всего помощь требуется при выборе аптечного ассортимента, электроники, продуктов и автотоваров. Стоимость покупок варьируется примерно от 300 до 100 тысяч рублей. Средний чек заказов у постоянных пользователей составляет 7035, хотя чаще всего встречаются покупки до 500 рублей. Пользователи могут сначала разобраться в характеристиках в чате, а затем найти магазин через поиск. И в завершении выпуска премьера «Битвы моторов» с Юрой Борисовым и Иваном Янковским возглавила кинопрокат в России и СНГ, заработав 283 миллиона рублей за прошедший уикенд, сообщает портал кинобизнес.com. Второе место занимает еще одна премьера – перевыпуск «Сумерки. Сага. Новолуние». Киносборы за уикенд составили 93 миллиона рублей. «Приключения мамонтенка в поисках мамы» заняли 3-ю строчку, собрав за уикенд 77 миллионов 800 тысяч рублей. Лидер прошлых недель, фантастический блокбастер «Девятая планета» с Юрой Борисовым в главной роли, опустился на 4-ю позицию. За уикенд он заработал 61 миллион 200 тысяч рублей. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей «Репорт-Информ».

0: 99.5.
1: Никакая нейронная сеть и никакое ИИ не сможет нарисовать мне глаза красивее, чем твои. Я просто тону в них и в клочья разбитым фрегатом иду на дно. И на прощание, милая, я прошу тебя лишь об одном.

0: Реклама на УФМ. Подпиши контракт с Минобороны от Краснодарского края и получи до 6 миллионов рублей за первый год службы. 3 миллиона 400 тысяч рублей – единовременная выплата. Также среди мер поддержки – статус ветерана боевых действий и другие льготы от государства. Все по-честному. Номер телефона 8 800 44 44 623. Сайт контракт23.рф.
1: 31 октября в 18.00 Дворец культуры «Кубань». Компания «Арт Шоу», продюсерский центр «Арт Рекордс» при поддержке радиостанции «УФМ» представляют. Большой шоу-концерт «Музыка звездных нот». В программе три поколения, три эпохи на одной сцене. Легендарные хиты 80-х, 90-х и нулевых. Яркое шоу, любимые артисты и, конечно же, твои лучшие воспоминания. Билеты в кассах Дворца культуры «Кубань». Справки по телефону 8-918-123-43-43.
0: Полиция Кубани предупреждает. Главные инструменты мошенников – страх и спешка. Кем бы ни представился звонящий, следователем, сотрудником ФСБ или Центробанка, никогда не совершайте финансовых операций под диктовку незнакомцев. Любой разговор о деньгах по телефону – повод немедленно положить трубку и посоветоваться с родными.
2: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: ветер дует. Прогноз погоды.
1: По народным приметам, если октябрь удался теплым, значит зимние морозы будут крепкими. По прогнозам синоптиков, в четверг 15 октября в Усть-Лабинске и Кореновске пасмурно, дождь днем до 25 градусов, ночью плюс 17. Атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба, ветер северо-восточный до 4 метров в секунду, световой день составит 11 часов 1 минуту, слабая магнитная буря.

0: Аптеки «Здоровье». Качество во всем. Лекарства-пустышки не продаем.
1: Аптеки «Здоровье» работают с 1999 года.
2: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look, Усть-Лабинск, улица Красная, 242, станица Ладожская, улица Театральная, 30, село Красногвардейское, улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть, хорошо выглядеть.
3: Ищите нас на Яндекс.Картах.
4: Хотите внуков? Купите детям квартиру. Агентство недвижимости «Партнер». Купля-продажа, аренда недвижимости. Кратчайшие сроки. Работа на всей территории района. Наш адрес: город Усть-Лабинск, Ленина, 33. Напротив сквера администрации. С нами уверенно, с нами надежно. Агентство недвижимости «Партнер».
5: Склад дверей «Лидер». Всегда в наличии и под заказ двери входные и межкомнатные. Стандартных и нестандартных размеров. Более 500 моделей. Дверная фурнитура. Возможен замер и доставка. Склад дверей «Лидер». Более 20 лет на рынке Усть-Лабинска.
6: Качество, проверенное временем.
5: Усть-Лабинск. Коминтерна 108. Напротив лицея. Телефон 8-918-24-24-704.
7: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
8: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: Слушай, хватит есть, что попало. Залетай в Логово Паб. Тут бургеры огонь. Котлеты лепим сами, а пельмени прям как у бабушки. Только круче. Играем в нарды и слушаем музыку, с которой вечер точно не будет скучным. Плюс приятный бонус девушкам. А по выходным акция. Подробности акции уточняйте у администратора паба. Ждем вас в Логово Паб. Усть-Лабинск, Свердлова, 14Г. Мы есть на Яндекс.Картах.
1: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
2: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: аптеки «Здоровье» – качество во всем. Лекарства-пустышки не продаем.
1: Аптеки «Здоровье» работают с 1999 года.
2: Ты чего такой задумчивый весь день?
3: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
2: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинска, въездная 14. Телефон 8-918-45-75-444.
4: Полиция Кубани предупреждает. Обещание быстрого и легкого заработка в интернете – это обман. Если незнакомцы в мессенджерах предлагают вам открыть инвестиционный счет или сыграть на бирже, гарантируя огромную прибыль, знайте, вас заманивают в финансовую пирамиду. Не переводите деньги незнакомым брокерам.
5: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
6: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: FM. Вы слушаете УФМ.
1: Реклама на УФМ. Что бы вы могли сказать об агентстве недвижимости «Партнер»?
2: Надежно.
1: Большой опыт.
3: Высокий профессионализм. Огромная база.
4: Агентство недвижимости «Партнер». Гарантия безопасной сделки. Город Усть-Лабинск, улица Ленина, 33, напротив сквера администрации. 8-918-02-888-04.
5: Требуется рабочий для чистки кирпича. Справки по телефону 8-918-0807-3-1. 8-918-0807-3-1.
6: Изготовление и монтаж металлопластиковых окон и дверей. Простые окна, энергоэффективные. Окна с солнцезащитой, панорамные, эркерное окно. Арочные пластиковые окна, цветные, черные. Панорамные двери, входные, подъемно-раздвижные, межкомнатные, офисные, балконные двери. Обращаться по телефону 8-938-510-75-99. 8-938-510-75-99.

0: Радио.
1: Радио. Радио. УФМ.

0: Приглашаем на работу столяра. График работы 5 через 2 с 8 до 17 часов. Обращаться по телефону 8-918-675-27-93, 8-918-675-27-93.
1: 31 октября в 18.00 Дворец культуры «Кубань». Компания «Арт Шоу», продюсерский центр «Арт Рекордс» при поддержке радиостанции УФМ представляют. Большой шоу-концерт «Музыка звездных нот». В программе три поколения, три эпохи на одной сцене. Легендарные хиты 80-х, 90-х и нулевых. Яркое шоу, любимые артисты и, конечно же, твои лучшие воспоминания. Билеты в кассах Дворца культуры «Кубань». Справки по телефону 8-918-123-43-43.
2: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look, Усть-Лабинск, улица Красная, 242, станица Ладожская, улица Театральная, 30, село Красногвардейское, улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть, хорошо выглядеть.
3: Ищите нас на Яндекс.Картах.
4: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
5: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: Слушай, хватит есть, что попало. Залетай в Логово Паб. Тут бургеры огонь. Котлеты лепим сами, а пельмени прям как у бабушки. Только круче. Играем в нарды и слушаем музыку, с которой вечер точно не будет скучным. Плюс приятный бонус девушкам. А по выходным акция. Подробности акции уточняйте у администратора паба. Ждем вас в Логово Паб. Усть-Лабинск, Свердлова, 14Г. Мы есть на Яндекс.Картах.
1: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
2: Реклама на УФМ 8 909 45 30 30.

0: строительную компанию требуется мастер-универсал. Зарплата от 5000 рублей в день. Подробности по телефону 8-918-08-07-3-1, 8-918-08-07-3-1.
1: Полиция Кубани предупреждает. Мошенники звонят от имени сотовых операторов и просят продиктовать код из СМС для продления договора. Помните, получив этот код, преступники взломают ваш личный кабинет на госуслугах и оформят кредиты на ваше имя. Не сообщайте никому свои пароли и коды подтверждения.
2: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
3: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

безумие осталось до отражения моих глаз. Прижмись ко мне своей щекой. Иди ко мне. Ты мой.

Вы слушаете радиоканал «Радио УФМ». Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ номер ТУ-23-015-65. Зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Южному федеральному округу 11 апреля 2016 года для лиц старше 12 лет.

такой же. Пусть говорят, что все пройдет, но это пройти не может. Мы так похожи, любовь нам всего дороже. Пусть говорят, что все пройдет.

0: 97,9 FM.
1: Я помню, где звезды кончались, летели закат до темноты.

Lifting up. Pushing forward.

0: моих руках.
1: Вы слушаете радиоканал «Радио УФМ». Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ номер ТУ-23-015-65. Зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Южному федеральному округу 11 апреля 2016 года. Для лиц старше 12 лет.

0: FM. Вы слушаете? Вы слушаете? КУ-ФМ.
1: Это очень необычная история. Но, возможно, она касалась именно тебя.

Радио УФМ. УФМ. Радио УФМ.

0: вот так вот и вот так вот тоже. Ну, зона же зло!
1: Лучшее на лучшем. Усть-Лабинск FM.

Радио УФМ. УФМ. На 107.9 FM.